0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, ну вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Отдыхай. С Beam Radio.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Бим-Радио.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на БИМ-радио. Скальпель. Нож.
1: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
1: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Любимое радио. Первое в Казани.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: теплый прием.
1: Теплый прием.
2: БИМ Радио. Первое в Казани.
3: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

покрасит казанские крыши в рассвет. Включаю приемник.

102 и 8, цифры тепла, с ними дружба крепчала, любовь расцвела. Обнимем весь город в сиянии дня, ведь Бим — это ты, это мы.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Ты плюс

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Осень. На любимой волне.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани. Are you drunk now?

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
2: Признание наших любимых слушателей.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Акбарс Банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарс Банка. Акбарс Банк. Банк спорта Республики Татарстан.
2: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО Акбарс Банк. Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
4: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: первое в Казани.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире рубрика «Это интересно».
3: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что «едва-едва» — это наречие, которое вводит шахматистов в ступор?
4: Сепелявых шоу, шоу, сепелявых шоу, шоу, шоу, сепелявых.
0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
2: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
3: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Первые в Казани.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Любопытно, что королевские пингвины собираются в плотные группы, чтобы согреться. Температура внутри таких групп может достигать 20 градусов тепла при температуре окружающего воздуха – минус 20. Чтобы все находились в равных условиях, пингвины постоянно перемещаются от центра к краю и обратно.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы – ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
2: Это действительно твой выбор?
3: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
4: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: Скальпель. Нож.
6: Мы его теряем.
5: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
6: Что? Он жив?
5: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
7: Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, воздержитесь от спонтанных действий и риска. Тельцы, терпение, последовательность и немного удачи помогут решить любые проблемы. Близнецы, ваш решительный настрой спровоцирует множество интересных событий. Раки, проявите щедрость, почувствуйте свободу от привычки экономить. Будьте к себе добрее. Львы, обратите свой взор на ближайшее окружение. Пора остановиться и запомнить настоящий момент. Девы, возможно, вы почувствуете усталость от работы и лишнего внимания к вашей персоне. Весы, мелкие бытовые дела и никаких новостей. Вот чем порадует вас этот день. Скорпионы, поддержите любимого человека. Понадобится культурная программа. Проявите креатив. Стрельцы, вы должны будете принять какое-то решение. Напряжение извилин еще долго не отпустит. Козероги, вам надо съесть сладенькое, попить вкусненькое и завести приятную беседу. Водолеи, пусть будет больше солнца в вашей жизни или хотя бы букет цветов. Рыбы, наступает время писать стихи и заниматься музыкой и просто созидать. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам изумительного настроения.

0: Weekend на Beam Radio. Сегодня с нами Sting. Weekend. Отдыхай с Beam Radio.
1: Без возраста.

0: тем, кто скучал по творчеству Стинга, сегодня для вас прям целый день вам посвящается. Здесь в начале часа он не один, вместе с Мэри Джи Блайдж. Шикарное начало этого музыкального часа. Помнится, такая была раньше программа у нас по Первому каналу, когда ведущий зачитывал письма своих телезрителей, выполнял их музыкальные желания. Да. Тогда можно было увидеть какие-то первые клипы, концертные выступления и новых артистов. Да. Как называлась эта программа? Помните? Что-то подобное хочу сделать в своем вечернем... утреннем эфире, конечно же. В первом части. Нормально так? С 8 до 9. Давайте, друзья мои, понакидаем ваши музыкальные желания. Во! Утренняя почта она называлась, а этого ведущего звали Игорь Николаев. Да. Приятно вспомнить. Я лично всегда с большим удовольствием смотрел. Мальчишка еще будучи. Меня, конечно, зовут не Игорь, меня зовут Сергей Белов. Всем добрейшего утречка. Сегодня 27 сентября на календаре и, наверное, лучше, чем Ольга Канайкина. Никто не споет об этом дне, между прочим. Солнечный денек, настоящее лето. И вот это как раз песня посвящается всем тем, кто сегодня уже рано проснулся и на ногах.
1: Лето, даже в октябре вдруг случается это. Даже в январе иногда так бывает.

0: Как здорово, что вы такие внимательны, но оговорился, бывает такое утро, вы живой меня сразу это. Так, смотрите, действительно, ведущего утренней почты звали не Игорь, назвали его Юрий, Юрий Николаев. Вспоминайте лицо этого замечательного ведущего. И давайте в первом часе что-то подобное сделаем, утреннюю почту. А я потом все это красиво оформлю, и каждое воскресенье в моем эфире мы будем в первом часе. Для тех, кто рано проснулся, как говорится, кто рано проснулся, тому хорошая песня. Вот, пожалуйста, плюс 792-72-42-8. Канайкиной большое спасибо, канаем дальше после рекламы. Ну, давайте послушаем. Группа «Дюна» вот нам предлагает послушать. Я думаю, что никто не откажется. Коммунальная квартира, а? Какой хороший вариант. 8:05. Всех рад приветствовать. Всем доброе утро. Еще раз пожелаем.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Акбарс-банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарс-банка. Акбарс-банк. Банк спорта Республики Татарстан.
3: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарс-банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет. 30 сентября. Группа «Воровайки».
5: Наколочки, наколочки, гоп, татуировочки, хоп.
4: Подробности на maximilians.ru.
6: Запрещено для детей.
7: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
8: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
9: БИМ-радио.

Серега Галанин, Михей. У нас скоро вечеринка рок из 90-х, 10 октября, поэтому такие перлы из антологии русского рока, конечно же, будут звучать, и вам это нравится. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Давайте интересненькое что-нибудь ваше музыкальное желание готов выполнять в этом первом часе. Меня зовут Сергей Белов. Доброго утра, друзья мои. 27-е у нас на календаре. Сегодня, между прочим, отмечается что? День отмечается воспитателя. Вот воспитателя наверняка вот так своего какого-либо по памяти не вспомнить. Как обычно это бывает с классным руководителем. Мы же классных руководителей помним. А вот воспитателя, которые давали нам базовые навыки выживания в этом мире, наверняка вот так. Я просто ехал, думал, день воспитателя. Я помню своих воспитателей.

0: Я думаю, каждый из нас отправился бы на один денечек, да, в детский сад. Хотя бы вспомнить, как это жить по этому распорядку. Завтрак с утра, игрушки, вот это. Потом тихий час, прекрасные женщины, которые тебя любят и за тобой заботятся. Ох, я бы точно на один денечек. Где-то есть в каких-то странах детские сады для взрослых мужчин. Да, вот тоже интересно посмотреть, как у них там происходит. Так, о, кто-то просил дюну. Коммунальная квартира прямо сейчас для вас. Для всех. Для всех, кто рано проснулся, хорошая песня. Да. 27 сентября на календаре. У нас сегодня, что касается погоды, воздух прогреется до плюс 24 градусов. Да, ветер юго-восточный, южный 9 метров в секунду. Переменная облачность, без существенных осадков. А вообще солнечный денечек начался у нас. Прекрасное время, чтобы вспомнить о том, новость хорошую подкинули. Сколько долгожителей в Татарстане? Около 100 лет, более 100 лет проживает. Расскажу совсем скоро, друзья мои. А всем здоровья пожелаю.
1: Эх, страна моя родная, край загадок и чудес. Где еще такое?

для ведущего Bad Boys. Так, немного раскачиваемся, хотя я знаю, что большинство сейчас, кто слушает, уже давно проснулся, да. Вот давайте так, кто проснулся в 5 утра? Кто здесь такой молодец, самый первый? Вот, например, Евгений каждое утро мне пишет: Сергей Владимирович, доброе утро, хорошего эфира. Просит Карину Харс. Харс. У нас Карина Харрис или Харс. Увези, которая меня там с танцпола, забери меня любой, в любом состоянии. Как раз вот сейчас, если на улицу профсоюзную заехать, таких там блуждающих много. Но это, наверное, больше видит таксисты. Что касается сотрудников вызова службы такси, давайте так, немного официальнее буду к ним обращаться. Для вас, ребят, хорошая песня. Вам пожелаю отличного всем, ну вот вы мне желаете кефира эфира, а я вам пожелаю хороших высоких коэффициентов. Тем более сейчас утро как раз самое то. Несколько сообщений. Сергей, доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте. И вам здравствуйте. Николай, приветствую персонально. Так, Ленар пишет: доброе утро, Бимчик. Передаю большой привет всему городу, всем диджеям. Хотелось бы послушать Каролину, песню «Летний дискобар». Куда бы ее, да? Но песня классная, мне она очень лично нравится. «Летний дискобар» я записал. Так, доброе утро, Сергей, легкого вам кефира. Вот я же говорю. И удачного дня, можно песенку «Любимый город» в исполнении, а? Этого солиста Рамштайн. Шикарно звучит. Так, возвращаясь к таксистам, для вас, друзья мои, песенка. Да, и хороших коэффициентов пожелаю. 8.18.

Так, ну раз заикнулся я о новости, о той, которой, между прочим, нам подкинул слушатель Кирюха. Доброе утро, вот он пишет. Интересная новость с утра. В Татарстане проживает 335 долгожителей старше 100 лет. Представляете, 335. А население у нас, я недавно смотрел, более... Вот чуть-чуть, вот прям из Гене сверху 4 миллионов. Это по республике. А среди них 294 женщины из 335. И всего лишь 41 мужчина. Крепкие ребятки. Вот вчера, кстати, как раз мероприятие, очередное юбилейное, какой уже по счету, четвертое, то ли пятое, юбилейное, когда празднуем 80-летие. И вы знаете, там присутствовали гости у юбилярши, которым вообще под 90. Они прекрасно себя чувствовали, отжигали. Но не под Армина ван Бюрена, конечно, под что-то свеженькое, новенькое, что сейчас стали диджеи. Утренняя почта, вот хороший прям, да, зачин. Я думаю, в воскресенье прям красиво оформим и в первом часе будем делать с 8 до 9. Давайте, присылайте ваши музыкальные желания. Буду их выполнять, друзья мои. Ну так, чтобы круто, с какой-то историей, наверное, вот с каким-то объяснением, почему эту песню вы хотите послушать. Плюс 7 9 2 7 2 42 102 и 8.

Загадочка, загадочка есть от нашего слушателя. Спросите, Сергей, в эфире. Доброе утро, да. И вам здравствуйте. Спросите в эфире. Меня всегда мучает вопрос, почему при сложении нечетных и четных чисел в сумме получается четная цифра, кто знает. Неужели вас только это интересует? Если в исполнении Тили, то вообще было бы шикарно. Мы возвращаемся сейчас к песне «Любимый город». Вы знаете, еще не прочитав ваше сообщение, забросил в плейлист Тиль Линдеман и Никита Владимирович Богословский. «Любимый город» здесь на Бим-радио. Скоро.

0: Зеленый сад, веселый взгляд, любимый город, другу улыбнется.
1: Тиль из Рамштайна не только духаст умеет, а еще и красивый.
0: Знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд.
1: Пусть ваши мечты сегодня сбываются, друзья.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21». Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто. Тукая 115. 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
4: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
5: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: «Акбарс Банк» выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами «Акбарс Банка». «Акбарс Банк». Банк спорта Республики Татарстан.
5: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
2: Бим-радио.
1: Так, сейчас немного пошалим прям. Пока все спят между нами.

0: Приволжский на связи, отлично. Вахитовский все никак не проснется. Хотя почему нет? Мы же в Вахитовском. Я Сергей Белов, всем доброе утро.
1: Люби. Сбим радио.
0: По многочисленным заявкам трудящихся из Новосавиновского района. Карина Харс. Утренняя почта здесь продолжается. Ваше музыкальное желание.

0: понимание какой-то музыки происходит со временем, с возрастом, да, крепнет оно, по крайней мере. Я сейчас про Imagine Dragons, который у нас в эфире. Это вам не 6-7, знаете ли. Вот это, 6-7, 6-7, да. Хотя некоторые, вот, да, пожалуйста, просят у нас поставить эту песню. Согласен с тем, что нынешнее молодое поколение с этой песней вырастет. И однажды у них эта классика будет, газановская. Наталья как раз написала: «Доброе утро, Сергей, поставь, пожалуйста, песню Газана 6-7». Постараюсь. Илья Сергеевич: «Доброе утро, Сергей, поставьте песню «Доброе утро, Казань». Кто исполняет у нас эту песню? Пусть это воскресенье будет легким, кто отдыхает, хороший отдых, а кто трудится эффективной и прибыльной работой». Вот как хорошо люди иногда слаженно пишут эпистолярным жанром. Так, что касается утренней почты, я пока только разминаюсь. Вообще, первый час отдать под эту программу, как она была раньше, помните, вот это традиционно, в которой Юрий Николаев сидел перед камерой за столом, у него был ворох этих писем от зрителей. И он брал какой-то из этого вороха, из этой развалки, и зачитывал в эфире. Ну, типа, как нам написали, нам пишет передовик производства Дмитрий из дач. «Здравствуйте, дорогая редакция утренней почты. Поставьте в это осеннее утро в рубрике «Зарубежные мелодии и ритмы» вокально-инструментальный ансамбль «Саханик». Вот только что кей-поп. Давайте уже в следующем часе. Чтобы наших передовиков с утра колбасило и штырило. Ну, что-то вот подобное, да, очень хочется. Так, что касается... еще пожелание. О, еще и с полей ребята присылают. Ребята вон посевные убирают. Это же здорово. Ребята, вам удачи там в полях. А, семечки, брат. Да, доброе утро, тезка. Здорово, Серега. Пропустил вчерашний эфир. Рекорд по утренним эфирам установил. Мне кажется, какой-то рекорд был точно бимовский. Чтобы 7 дней подряд один ведущий будил всех, всю Казань. Так, если не трудно, можно будет поставить песни для счастья. Скажем, мне все лучше. Это у нас есть, кстати, в ротации, если не ошибаюсь. Я сейчас пометочку сделаю. Летний дискобар у нас. Анас Камалиева просит поставить «Доброе утро, Казань» и «Саханика». Все записано. У меня вообще все ходы записаны. Но чуть раньше ко мне обратилась Танюша, которая написала следующее. «Доброе утро, Сергей. Отличного вам дня. И вам здравствуйте, Таня. Возможно ли песню Татьяны Куртуковой «Не спеши»? Спасибо огромное». И вообще интересная история этой песни, честно вам скажу, потому что это же песня группы «Чаев», Свердловский рок-клуб, ребята из Екатеринбурга, Владимир Шахрин, который написал эту песню. Вот как вообще как история этого кавера завязалась, как Куртукова или кто-то другой попросил эту песню у Чаев. Но я знаю, что Чаев, они не злые, они всегда с большим удовольствием идут на коллаборации, идут на то, чтобы их песни переиздавались. Поэтому в любом случае это был какой-то позитивный момент. Поэтому, может быть, песня так и нравится нашим слушателям. Ее послушаем через пару мгновений.
1: Воскресная программа.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с BIM.

BIM-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с BIM-медиа. 2 930 800

жирафах, немного о жирафах наших. 8 штук нам привезли из Намибии. Причем, я так понял, их целостность и важность в том, что многие из них являются в... Как это правильно? Детородного возраста, да. Их доставили в рамках спецоперации из Намибии. И вот Эльсур Раисович поделился, что уже 400 звонков ему лично. На трубочку, типа. Скиньте, пожалуйста, одного, недорого. Да. Ну или дорого. Возьмем жирафа дорого. Почем нынче жираф вообще в России? Кто знает курсы жирафов, а? Хотят, в общем, купить у нас жирафов, но мы ж люди в Татарстане прижимистые, хозяйственные. Мы своих жирафов не отдаем, да. Во всех многих тех регионах, где есть крутые зоопарки, заинтересовались. В общем, пока либо по цене договариваются, либо вообще ни одного жирафа, как говорится, этим соседям. Так, хороший вопрос, кстати. Да, хороший вопрос. Кто ставил рекорд по «Доброму утру» на Бим-радио? Потому что вот Тим написал «Доброе утро». Рекорд был у Романовой, когда она работала всю пандемию. Да, при всем уважении. Надеюсь, вас зовут... фамилия ваша Бильданов. Да. Чего это я об этом вспомнил? Передаем ей привет, написал Тим. Если это так, то вам двоим огромный привет от меня, от Сергея Белова. Вообще очень часто бывает, что мы скучаем по своим коллегам. Вот не скучаем по той работе, но по коллегам почему-то. Еще из того коллектива мы скучаем. Если у вас такое, то просто возьмите на заметку. Что будем слушать дальше? Вот Юрьевна предлагает поставить «Мураками», послушаем «Бред». Еще до этого было сообщение. Но я думаю, что вот песни для счастья с каждым днем все лучше и лучше. Такая у нас есть задача в ближайшее время исполнить.

0: Но прежде Каролина, летний дискобар. Чуть ранее попросили. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пишите и вы. Всем доброго утра. Да, у нас что-то вроде такой своеобразной утренней почты сейчас здесь происходит до 9 часов. Но вот не программа «Привет-привет», а просто вот ваше музыкальное желание. Тех, кто рано проснулся, вам хорошая песня здесь в эфире «Бим Радио». Еще раз всех приветствую. Микрофон Сергей Белов. Каролина, летний дискобар. Сам балдею.
1: Реклама на «Бим Радио».
2: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
3: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
4: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
6: Скальпель. Нож.
7: Мы его теряем.
6: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
7: Что? Он жив?
6: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
8: Этот разряд пройдет через сердце каждого. «Бим-радио» представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер «Бим-радио» Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с «Бим-радио». 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
9: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM Radio.
10: BIM Radio. Первое в Казани.

Классный фильм из 90-х. Как это сделать? Вот вам сейчас покажу. Да, смотрите, Минздрав обновил стандарт лечения депрессии в России. Оказывается, есть стандарт. В перечень немедикаментозных методов вошли электросудорожная терапия. А надо вам это, акупунктура токами крайне высокой частоты и гипоксивоздействия. Боже, а мне можно завернуть одно? А что такое гипоксивоздействие? Что-то связано, наверное, с давлением. 100%. Так вот. Вспомнил фильм из 90-х. «Красная жара» с Арнольдом Шварценеггером. Когда он приезжает в Америку, и там, значит, один комиссар, там, полицейский, говорит: «Вы, говорит, как русские с депрессией справляетесь?» «Мы, говорит, типа американцы смотрим на, вот, там, на аквариум, на рыбок». А он говорит: «А мы... Добрый вечер. Столичную, говорит, стаканами, да, чтобы депрессии не было». Так вот, друзья мои, не получится в ближайшее время. Смотрите, вторая новость. В Казани ограничат продажу алкоголя за матчи России и Иран. В центре и в районе Акбарс-арены, соответственно. Так, когда 29 сентября, послезавтра, состоится этот матч, в центре «Сухой закон» ведут в магазинах на 7 улицах. Астрономическая, Баумана, Кавин, Аджми, Мусы, Джалиля, Профсоюзная, Университетская, Чернышевская. Зачем я вам вообще об этом утром рассказываю? Точно знаю, что из 1000 одному пригодится. Уже хорошо.

0: Обычно вот здесь вот на хвостике диджей начинает сводить, и выплывает уже следующий трек. I like you, move it, move it, move it. Что-то типа вроде этого там. Первые вокальные отголоски, потом для того, чтобы попасть в бит. Все эти вот манипуляции за вертушками. Я хочу вспомнить сообщение моего тезки. Доброе утро, написал он. Передовикам посевной хочет поставить песню для счастья. С каждым днем все лучше. Сейчас, ребят, семечки убирают, а потом, видимо, рожь начнут колосящуюся. Гороскоп на
1: Бимрадио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина». Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального. Звездная пауза.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, воздержитесь от спонтанных действий и риска. Тельцы, терпение, последовательность и немного удачи помогут решить любые проблемы. Близнецы, ваш решительный настрой спровоцирует множество интересных событий. Раки, проявите щедрость, почувствуйте свободу от привычки экономить. Будьте к себе добрее. Львы, обратите свой взор на ближайшее окружение. Пора остановиться и запомнить настоящий момент. Девы, возможно, вы почувствуете усталость от работы и лишнего внимания к вашей персоне. Весы, мелкие бытовые дела и никаких новостей. Вот чем порадует вас этот день. Скорпионы, поддержите любимого человека. Понадобится культурная программа. Проявите креатив. Стрельцы, вы должны будете принять какое-то решение. Напряжение извилин еще долго не отпустит. Козероги, вам надо съесть сладенькое, попить вкусненькое и завести приятную беседу. Водолеи, пусть будет больше солнца в вашей жизни или хотя бы букет цветов. Рыбы, наступает время писать стихи и заниматься музыкой и просто созидать. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам изумительного настроения.
1: Наслаждайся осенью с Бимрадио. Как ты?

0: немножечко, да, в завершение этого музыкального часа. Серег попросил для тех, кто на передовой, для тех, кто убирает сейчас. Те, кто в посевной, вам привет и, конечно же, пожелаем. А что этим людям пожелать? Бабок, чтобы побольше вам заплатили за все это дело. Так, завершаем час, и у нас в Казани ровно 9 часов и 1 минута. Давайте сверять часы.
1: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Стинг. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возраста.

0: this time, за все это время, правильно, да, за все это время его жизни он был кондуктором, налоговым инспектором и даже учителем английского языка в школе. Раз уж о педагогах речь, то давайте еще раз поздравим День воспитателя. Сегодня отмечается всех дошкольных работников России. Дату выбрали не случайно. В этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге открылся первый детский сад. На государственном уровне праздник установили не так давно, в 2016 году. У меня есть в окружении воспитательницы. Да, именно те, кто воспитательницы. Да. Так вот, прекрасные люди, я вас поздравляю. Всем уже лично отписал этим утром. Меня зовут Сергей Белов. И вас поздравлю, друзья мои. 27 сентября на календаре. Всемирный день туризма. День астрономии сегодня также отмечается. Что отмечается у вас? Возможно, есть какой-то праздник, либо событие, которым надо возгордиться. Всем слушающим Бимрадио, то напишите. +7 972 42 102 8. Хороший вопрос у меня к вам совсем скоро будет. Пока реклама и вами любимая Юпостров. Пой, танцуй, люби. Очередной гимн сегодняшнего дня.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Скальпель. Нож.
4: Мы его теряем.
3: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
4: Что? Он жив?
3: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
5: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
8: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

Надо заставочку сделать. Люби. Люби. Люби вместе с Бибрадио. Первое в FM-диапазоне. 32 года, кстати, будем отмечать в ноябре. Вы представляете, 32 года – это уже такой знак качества. На секундочку. Это уже бренд Казани, бренд Республики Татарстан. Не так много радиостанций, которые с нами могут по этому времени пребывания потренироваться, похвастаться, так сказать, посоперничать, помериться в конце концов. Есть только вот несколько столичных федеральных. Да, эх. Так, сейчас у меня, кстати, муки выбора. Да, продолжается уже несколько дней. Выбираю диван. Диван выбираю, представляете? Диван выбираю. Я ж весы. Люди этого знака выбирают основательно, учитывая даже мнение президента США Дональда Трампа. Да-да-да. И курс бензина тоже я учитываю. И это не про неуверенность. Зато если весы что-то уже решили для себя, то здесь они стену насквозь пройдут. Кто не знает, как там правильно диван-то выбирать? Так, на всякий случай. Может, найдут специалисты. Какой выбор стоит перед вами сейчас? Чего там, кого выбираете? Не то чтобы советовать, вообще ничего. Интересно знать, перед какими муками выбора вы сейчас стоите в магазине «Пятерочка», например.

продолжим. Сейчас эра, эпоха весов идет, да. До конца октября терпите. Единственный неодушевленный знак во всем вашем зоопарке. Терпим вас, вот эту всю живность, бегающую вокруг. Поэтому, кстати, весы прекрасно находят общий язык, например, со скорпионами. Потому что, ну чего скорпион сделает весам? Да, металлический. Может только тинь-тинь-тинь-тинь-тинь его своим этим маленьким... Кому-то повезло, может быть, и не маленьким жалом, да. Пишет нам Тим, продолжаем беседу, кстати, о весах. У моей мамы сегодня день рождения, очень важно. И у Альберта Ботанина. Вот сейчас только узнал, что у Альберта Ботанина. Вот грех, грех на душу взял. Не проследил за Альбертом Ботаниным. Но вообще, он, наверное, сегодня должен сам лично прийти. Я его поздравлю.

0: Она по-прежнему остаются во мне. Но я все же надеюсь, в ближайшее время скину. Тут даже не сколько в самом диване, в цвете. Вот в цвете дивана. Как в цвет попасть? Но не колорист я, не дизайнер, ни черта. Как бы сделать так, чтобы все получилось по фэншую? Или просто забить и купить то, что тебе нравится, а не то, что там должно быть. Так, у нас в ближайшее время проект под названием «Первый тост». Будем первыми сегодня поздравлять именинников сегодняшнего дня. Если у вас таковые есть среди ближайшего окружения, то уже можете прислать, черкнуть поздравление на номер плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это Бим Радио, меня зовут Сергей Белов. Всем доброго утречка, друзья мои, да. Сейчас у нас шоу.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Тут бывшая моя СМС-ки присылает, а я ей не отвечаю. Она из моего молчания делает выводы и задает новые вопросы. Думаю, она сама с собой в итоге договорится. Главное, чтобы не поссорилась.
3: Мальчики, я вас обожаю.
2: Соус и глявы.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
4: Программа для именинников «Первый тост».
0: Так, поздравим с днем рождения прежде, да. Вот мама Тима, который написал нам, Альберт Ботанина, который не факт, что сегодня придет. Я сейчас посмотрю, что у нас там по штатному расписанию. Но если придет, то мы, конечно же, в эфире это дело еще раз обозначим. Если не придет, то Альберт, в ближайшее время позвоню лично, свидетельствую свое почтение. Альберт Ботанин наш ведущий, да. Мы его очень ценим, авторитетный, профессиональный во всех отношениях. А танцуют девочки, кто был на его вечериночках, знает, да? Зажигает парень, что надо. Все в порядке у него, ничего не мешает. Да, давайте перейдем к поздравлениям. Но прежде напомню, что можно поздравить своего близкого человека через эфир Бим-радио. Для того, чтобы это сделать в определенное время красиво, креативно и интересно, зайдите на наш сайт прямо сейчас, bimradio.ru. Там в верхней правой части вы можете найти подобную опцию и отправить, кстати, еще привет в программу «Привет, привет» заблаговременно. Ну, а если вы желаете без этих всех электронных средств, массовой информации, то лично звоните по будням по номеру 2-930-800, и вам Екатерина, наш офис-менеджер, очень толково, значит, все объяснит, как вы это можете сделать. Так, что касается нашей группы в ВК, есть группа «Бим-радио». Здесь среди подписчиков сегодня отмечают 27 сентября свой день рождения Сабина Сабирова, Лола Галимзянова, Елена Барсукова, Азат Султан, Юлия Михайлова, Гульнас Рамазанова, Лейсан Гильфанова, Алинка Губайдулина, Динар Бектимиров, Виктория Беркович, да, воспоминания сразу, камбэки какие-то пошли, Радик Абы, Аделя Хмедзянов, Рамзия Мухамершина, Рамиль Зангиров, Андрей Зиновьев. Поздравляем вас, дорогие наши подписчики официальной группы Бим-радио ВК. А что, есть неофициальные? Вряд ли. Так, теперь что касается людей богатых, знаменитых, известных, кто родился в этот день. 27 сентября. Смотри-ка, весы была русская царица-правительница регенша России с 1682 по 1689. Но это подробности. Софья Романова, это сестра Петра. Да. В 1894 году родилась русская писательница Анастасия Цветаева, младшая сестра Марины Цветаевой. В 1918 советский художник Латфулла Фатахов, да, очень известный у нас. В 1956 уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская. В 1965 директор ФБУ Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний ВРТ Олег Ибрагимов. В 1967 руководитель Госалкогольной инспекции Татарстана Жаудат Ахмедханов. Очень уважаемый человек. В 1975 году у нас родился также глава Камско-Устинского района Татарстана Наиль Фазыхов. Поздравления Камско-Устинскому району. Вот. В 1985 году родилась руководитель пресс-службы РАИСа Татарстана Лилия Галимова. И Лилию мы тоже поздравляем с большим удовольствием. Всех именинников. Обнимаем. И песня вам.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября. Группа «Воровайки».
2: На колочке, гоп, татуировочки, хоп, мусорок.
1: Подробности и на «Максимилианс.ру».
3: Запрещено для детей. Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
4: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
6: Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто. Тукая 115. 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
7: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2 930 800.

0: спектакле. Что-то новенькое, приятное здесь на волне Дим-радио. Доброе утро. Вообще утро, на мой взгляд, в наше время нужно начинать не с курса валют, а с курса стоимость ГСМ. Да. Почем нынче газ? Почем нынче бензин? Давненько не заправлялся. Есть ли какие-то тенденции к понижению? Возможно, есть. Где бензинчик есть, друзья мои, без очереди, либо с минимальными потерями времени? Все это тоже открыто. Пишите +7 9272 42 102.8. Большое спасибо. Ба, Индия. У нас впереди, кстати, очень классная рубрика, которая вас посвятит.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что Земля движется по орбите вокруг Солнца со скоростью 30 километров в секунду?
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.
0: Слушайте, хорошая мысль. Присылайте ваши поздравления Ботанину, да. Я ему все передам. И вам спасибо за это, да. Я вот сейчас все закреплю. У нас тут пишут уже. Ботанин у нас, Альберт, сегодня родился. Вы представляете, счастье-то какое. Это же просто подарок. Мы его здесь очень ценим, да. Невероятная трудоспособность человек с высоким КПД. Что там у него еще? Высокое-невысокое.

0: 27 сентября на календаре, друзья. Друзья, какой день, а? И завтра еще погоды стоят какие. Это вообще классно. Я точно знаю, что сейчас где-то там под высокой горой есть такая поляна, она называется поляна географов. Кто заканчивал университет наш Казанский, федеральный ныне, да? Географы, экологи. Сейчас это Институт экологии и природопользования, частично экономический факультет, эконом-географы. Все те, кто заканчивал, дорогие мои, там, кто меня слушает, вам огромный привет. Там ТПГ проходило, и сегодня завершающий день. Жалко, что не смог, ибо события мои здесь, к сожалению, рабочие, не дают такой возможности. Но точно могу вас порадовать прогнозом погоды. Прежде всего, Татарстан. Привет всему Татарстану. Здорово! Здорово всем городам нашей республики. Переменная облачность у нас сегодня. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный до 9 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8. Холодать начинает. На западе до плюс 13. Это у нас, да. Ночь теплая, а у вас там что-то уж холодное. Максимальная температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Посмотрим на северо-восток, там, где набережная Челны, Нижнекамск. Сегодня до плюс 23, без осадков, переменную облачность. Все то же самое. Альметьевск, Бугульма, Лениногорск. И у нас в Казани прямо сейчас, на данный момент, плюс 17 градусов. Ясно, сегодня осадков не ожидается. Воздух прогреется до плюс 22. И это просто песня. Давление, правда, повышенное, а магнитное поле Земли еще и слабая буря, знаете об этом. Заглянем в день завтрашний. Завтра, 28 сентября, плюс 19. Переменная облачность, все хорошо у нас. Во вторник тоже, в среду, четверг уже похолодает. В пятницу плюс 11 начнутся какие-то вот эти вот первые капли. Но пока выжимаем лето на БИМ-радио.
1: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
2: Рубрика «План Кабан». Куда пойти и как здорово провести выходные. «План Кабан» на БИМ-радио.
0: Кого вы зовете сегодня в гости к себе? Бесплатно. Тоже можете предложить свое событие. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Скоро расскажу, куда пойти, куда податься. Причем, может быть, не столько сегодня насыщенный день, по прогнозу моим прогнозам событий, сколько ближайший. Но об этом все расскажу в ближайшее время. Пока отголосок еще от того часа. Тем, кто в утреннюю почту писал мою сегодня...

0: рубрика «План Кабан». Куда пойти и как здорово провести выходные. «План Кабан» на Бим-радио.
1: Смотрите как, 27 сентября на календаре. Сегодня из бесплатных, удивительно, из тех, которые вы можете посетить на бесплатной основе мероприятий, почти нет. Вот только барахолки, которые у нас проходят традиционно в авиастроительном районе, вот здесь вот на улице Тинчурина недалеко. Каждый раз проезжаю, каждый раз хочу остановиться, что-нибудь прикупить. Но туда же, знаете как, если зайдешь, то все, это час, полтора, вот это мне опять муки выбора, тут диван выбираешь несколько дней, а там так вообще можно застрять на всю барахолку. Так, получается ли вот так быстро прям заскочить и что-то купить? Вряд ли. Так, давайте о тех событиях, которые нас ждут в ближайшее время. Завтра, например, концерт «Страниц творчества» Назиба Жиганова, да. Посвященный 115-му со дня рождения композитора. Вы поняли. С числителями не справился здесь. Двоечка у меня. В 17.00 в Малом зале все это состоится. Большая Красная, 38. Выступит студенты кафедры композиции, инструментовки и клаверной музыки. Программу представит Елизавета Шадрина и Екатерина Варыш. Вход по регистрации в Максе. Но бесплатно. Так, следующее событие. 29-го, послезавтра сентября, в ДК Саидгалиева откроет новый сезон вечеров современной авторской песни. В 19.00 в кинозале выступит Айрат Галиев и Эльдар Исаков. Прозвучат авторские песни и каверы на популярные композиции. Ведущий вечера Тимур Валеев. Вход свободный. Приходите, капустничек такой намечается. 29 сентября, в этот же день, в кинотеатре Ленина покажут культ.

0: новый фильм Карена Шахназарова в кинотеатре. Представляете, пересмотреть фильм «Курьер» 1986 года. Круто! После просмотра фильм обсудят с кинокритиком и звукорежиссером Ренатой Хартман. Поговорят о героях, эпохе, режиссюре и о том, почему история остается актуальной. Так, начало 18.00. Участие по регистрации. Это послезавтра, но вход абсолютно бесплатный, свободный. С 30 сентября по 2 октября в кинотеатре «Мир» пройдут дни иранского кино. И это понятно, потому что у нас тут спортивные соревнования, к нему отчасти приурочены. Там программу можно посмотреть. «Мир» у нас это вообще оплот фестивального и артхаусного кино как такового. Так, вот то, что особенно привлекает в последнее время внимание. 1 октября у нас на следующей неделе в 18.30, прямо запишите, пометочку сделайте, показ постановки театра имени Галиаскара Камала «Курчак-Туе». Вот так вот, насколько мне позволяет мое познание татарского языка. 1 октября на набережной озера Кабан покажут архивную постановку театра имени Галиаскара Камала по мотивам произведения Гаяза Исхаки. Спектакль на татарском языке с русскими субтитрами. История о свободе, власти и противостоянии системе. Начало 18.30. Вход свободный. Павильон у театра имени Карима Тинчурина со стороны Марджани. События примечательны. Всегда приковывают внимание и огромное количество желающих посмотреть. Так, для себя отмечу и для вас, возможно, попаду. Да, Сергей Минаев у нас скоро приезжает. И новый концерт Юлии Ахмедовой тоже состоится с ее женским стендапом. Вот такие события. Выбирайте, что вам ближе.
1: Воскресная программа «Выходной с тобой». Реклама на Бим-радио.
2: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
3: Это действительно твой выбор?
4: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
5: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: А вы продаете рекламу?
7: Нет, просто даем послушать.
6: Красивая. 2-930-800.
1: Бим-радио. Первое в Казани.
8: Осеннее настроение на любимой волне.
0: Спасибо за ваш прекрасный совет и дополнение. Александр вот нам дописывает сообщение о том, что по поводу блошиного рынка на улице Тинчурина там продают с газели книги, школьные учебники СССР. Цена всего от 5 до 20 рублей за учебник. Сейчас учебников СССР больше не найти, а на маркетплейсах у них цена заоблачная. И история там, я вам скажу, прелюбопытная. Сейчас, конечно, частично переписанная. А люди стали понимать, что учебники того времени были более понятные и лучше, пишет нам Саша. Спасибо. Если дети, школьники, очень посоветую посетить по воскресеньям то место. Ну, чего ты сейчас вот? Я тоже. Сейчас как лупанут к этой газели все. Так, и лучше с утра с 7 до 9, потом все разбирают перекупщики, и, соответственно, уже никаких там 20 рублей. Спасибо, Саша! Спасибо большое за этот прекрасный совет. Но считайте, что для вас это приятная мелодия. На Бим-радио. Ну, я согласен. Прям вот диалог с одним слушателем, это, конечно, не очень хорошо, но тем не менее. А он дописывает: физика, химия, ребят, это то, что не менялось со времен. Законы физики и химические, соответственно, процессы не меняются независимо от политики.

0: People talk about forever, like it's something far away. But every time I look at you, forever feels like right now.
1: Right now! Прям right now! Ну да, вы абсолютно правы. Те, кто мне пишет, Альберт Потанин сегодня у нас чилит, имеет законное право, освобожден, холоп, от работы в эфире, потому что день рождения у Альберта Потанина. Поэтому ваше поздравление так компилируем, отправляйте их, кстати, все так же на номер в Макси, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. А мы ему в личку уже будем перенаправлять. Я думаю, будем делать его день лучше вместе с Бимради. Делать день ваш лучше. У нас, кстати, совсем скоро, с минуты на минуту, состоится розыгрыш. Знаете, чего розыгрыш? Пригласительных билетов на нашу крутую вечеринку 10 октября в Максимилинсе. Рок из 90-х.
2: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
3: Возрастных ограничений.
4: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
5: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
6: Звездная пауза.
7: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, воздержитесь от спонтанных действий и риска. Тельцы, терпение, последовательность и немного удачи помогут решить любые проблемы. Близнецы, ваш решительный настрой спровоцирует множество интересных событий. Раки, проявите щедрость, почувствуйте свободу от привычки экономить. Будьте к себе добрее. Львы, обратите свой взор на ближайшее окружение. Пора остановиться и запомнить настоящий момент. Девы, возможно, вы почувствуете усталость от работы и лишнего внимания к вашей персоне. Весы, мелкие бытовые дела и никаких новостей. Вот чем порадует вас этот день. Скорпионы, поддержите любимого человека. Понадобится культурная программа. Проявите креатив. Стрельцы, вы должны будете принять какое-то решение. Напряжение извилин еще долго не отпустит. Козероги, вам надо съесть сладенькое, попить вкусненькое и завести приятную беседу. Водолеи, пусть будет больше солнца в вашей жизни или хотя бы букет цветов. Рыбы, наступает время писать стихи и заниматься музыкой и просто созидать. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам изумительного настроения.
2: Рок из 90-х на Бим-радио.
1: Прямо сейчас я, Сергей Белов, разыграю пригласительные билеты, аж 3 штуки на нашу классную вечеринку. Она будет классная, это 100%. У нас знак качества, мы делаем суперские вечеринки в Максимилинсе. 10 октября ближайшая информация на правах рекламы. Бим-радио приглашает вас на вечер рок из 90-х. Доставайте ваши косухи, готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться по полной. Кстати, косухи недавно глянул, не так-то дорого стоят. А если так на разочек из кожзама, то вообще какие-то там символические, я мог бы сказать вам, для нормальной вещи деньги. Вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенду. Устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе. Вот, косуха, рваные джинсы, бандана. Все, что поможет вам стать главным рокером вечера. За это, за крутой образ, сюрприз. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. Я еще в программе ваш любимый загорелый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 сентября в Максимилинс в 20:00. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с Бим-радио. Подробности, все билеты, бронь столов у нас на сайте maximilians.ru для лиц старше 18 лет. Больше зачитываю, чем разыгрываю. У нас вопрос будет сегодня опять, наверное, связан с продолжением текста строчек. Пароль забыла телефона, представляете? Все, в аптеку дорога прописана за глицином. Господи, когда это прекратится вообще? Так, что для этого нужно делать, чтобы память улучшить? Так, да, действительно, нужно продолжить строки известной легендарной песни. Вот, продолжить строчку мы сможем сразу после того, как я скажу, какие сегодня сообщения победят под номером. Пусть будет номер 3, 8 и 10. Да, дальше десятки не пойду, вдруг забуду. Так вот, сегодня нужно продолжить следующее сообщение. Мы не знали друг друга до этого лета, мы болтались по свету, земле и воде. Во, приятно вспомнить. Это же команда Сплин, если не ошибаюсь. Да, мы не знали друг друга до этого лета, мы болтались по свету, земле и воде. Давайте 4 варианта вам дам. И пытались понять, где тут ловит 5G. Второй вариант, мы запутались в картах, тарифах, еде. Третий вариант, и не знали, что отпуск дадут в январе. Четвертый, совершенно случайно мы взяли билеты на соседнее кресло на большой высоте. Номер вашего варианта к нам сюда в МАКС. Плюс 792-72-42-102-8. Три пригласительных на вечеринку «Рок из 90-х».

так счастлив, что мне это в свое время попало. Вот это все крутое, что сейчас звучит. Когда я еще мальчишкой начинал работать на радио, у нас в студии были огромные полки с этими дисками. Я, будучи новичком, работал ночью. Только ночью тогда была возможность. Конкуренция была неимоверная. Я вот сидел и все это слушал. И пришедший там, так скажем, от формата уличных песен, с каждым днем что-то для себя открывал. И с большим удовольствием я тогда открыл Гордона Мэтью Томаса Самнера, он же Стинг Жала. А его работы в Police до сих пор являются... Это вот можно, знаете, как в «Есть же звезды, аллея звезд», да, это можно каждую песню туда, в каждую звезду прописывать. Человек с тройным именем Гордон Мэтью Томас у нас сегодня в начале каждого музыкального часа. Рад вас приветствовать, друзья мои. Хочу напомнить, что если в тебя не верят, то верьте в себя сами. Я верю в вас, наших слушателей. Меня зовут Сергей Белов. Всем доброго, класса.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок карты Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
2: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Скальпель. Нож.
5: Мы его теряем.
4: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
5: Что? Он жив?
4: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
6: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: Теплый прием.
1: Теплый прием.
2: Теплый денечек. Какой денечек, такой прием здесь на Бим Радио. Впрочем, как всегда. У меня товарищ есть Андрей. Вот недавно с ним созванивался. Но там пришлось сразу обрубить разговор, потому что Андрей, матч, здорово тебе. По телефону может он разговаривать часами, как моя мама. Часами. С кем только не разговаривала, я помню. В коридоре сядет возле этого дискового телефона стационарного. И все, пиши пропало. Каждый вечер так. У многих так, кстати, стационарные телефоны занимают.

кого? Короткие разговоры. Все больше голосовушками, сообщениями отстреливаемся. Но вопрос все же витает в воздухе. Как? Давайте так. Ваш личный рекорд, сколько вы разговаривали по телефону? Вот. В часах, сутках. Любопытно просто узнать. Максимальное количество времени, за которое вы трындели по вашему телефону. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Да, рекордсмену полагается подарок от Бибрадио.

0: аккуратнее с газом. Юля пишет: «Доброе утро, здорово, любимое радио и Сергей. Совсем недавно с сестрой по видеосвязи болтали 4 часа. Ну, как будто даже прилично. А могли бы еще поболтать, только уже сон брал свое. Все прекрасно видят. 4 часа, вот, Юля, 4 часа, за 4 часа. Что можно сделать за 4 часа?» Да, добрый день, пишет нам Райнур, с 23 до 7 утра на вот этом нашем, на мобильная связь с пчелой, да, был тариф бесплатно в это время, вот и пользовался, раз в час разъединял, да, помню, такие тарифы были. Модемные, а сколько вы говорили по телефону, максимальное количество времени, давайте, вот Юль пока лидирует у нас, 4 часа по видеосвязи с сестрой, плюс 792-72-102-8, Айрат тоже пишет, 4, кто-нибудь сутки вообще болтал по телефону, у кого-то хватало вообще сил на все это дело, я знаю, вот вечерами мы приходили, я помню, мальчишки, да, девчонки, когда, это еще те времена, когда встречи и свидания назначались возле Баумана, часов вечером придешь, берешь ее так в часик 8, и до часа можно было спокойно, когда... о чем говорили вообще, о чем-то говорили и прекрасно находили общий язык, кстати, об общем языке расскажу совсем скоро, пока немного о шоу-шупелявых здесь на Бим-радио.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Криминальная хроника.
3: Сегодня в ДК железнодорожников заезжий аферист под видом произведений Ференса Листа, ничего не подозревающей публике, 2 часа играл Шуберта.
4: Game's over.
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Yeah, so right. Let's go now.

0: Моя Мишель, Таня Ткачук. Каждое утро думаю о ней. Колечко, кольцо. Кстати, хороший вопрос. Я его задавал несколько раз, до сих пор не получил каких-либо адекватных вариантов. Да. Вот сколько должно пройти времени с момента помолвочного, ну, вручения, да. Да, я буду твоей женой, и до свадьбы. Сколько вот приличия позволяет. Ну, понятно, что вы годами не будете ждать с момента помолвочного. А то некоторые дарят колечко.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Артур Конан Дойл в рассказах о Шерлоке Холмсе описал многие методы криминалистики, которые были еще неизвестны полиции. Среди них сбор окурков и сигаретного пепла, идентификация пишущих машинок и разглядывание в лупу следов на месте происшествия. Впоследствии полицейские стали широко использовать эти и другие методы Холмса.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
5: БИН Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с БИМ Медиа. 2-930-800.
1: Яркая осень на любимой волне.
0: Коль, пошла такая тема, режь последний пост. У нас бим-болталки, я вот только сейчас обратил внимание. Вам как раз. Голосование за секси-танец от девочек или мальчиков в чате бим-болталки. Побеждает сторона, первой набравшей 100 голосов. Нормально. Что-то сразу поубавилось количество участников бим-болталки.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сделайте жизнь и ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
5: Осень раскрашивает город, а Geely City Ray делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Geely City Ray от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Geely Канавто. Тукая 115, 230, 30, 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Geely City Ray в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
7: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на «Бим-радио». 2-930-800.
8: От любимых слушателей.
9: Я люблю Казань. Я люблю Бим-радио.
10: Очень хочется на плазму. Я думаю, что пойду на плазму. Хотите на плазму? Пойдемте вместе на плазму, да. Ну а пока Люся Чеботина, Ленинград. Не нужно.

утра, просто Ленинград. Тут еще Люся Чеботина присоединилась. Думаю, все когда они споют вместе, когда они зафанятся. Это просто прикол такой. Огромный, шикарный мужик. Огромный, шикарный мужик. Каждой девчонке. Да, да. Да чтоб еще личные границы не нарушал, чтоб ред-флагов никаких не было. Представляете, да? Вообще, кстати, в последнее время все стали такими психологами, прочитав, начитав вот эти запрещенные социальные сети, не запрещенные сети. В последнее время настолько все это прям в тренде на высоте, что любое негодование, раздражительность, неудовлетворенность от других, кстати, внешних факторов выдается и транслируется как нарушение моих личных границ. Люди, вы что, серьезно так думаете? Вот. Если да, то очень губительный, очень убийственный.

0: «Антистресс» у нас сейчас звучит на Бим Радио. Это команда Red Hot Chili Peppers с песней «Snow». Что-то как-то сегодня с утра отписал, вот, завтракал и накидывал. Блокнот такой на столе накидывал. Составляющие моего утра. И вот завтрак сытный и вкусный. Вот какой вкусный завтрак для вас? Любопытно. Напиток обязательно. Но это с утра кофе, конечно же. Сладость. Я без сладости вообще ничего делать не соберу. Я как лошадка, без сахарочка ничего делать не буду. Плюс ко всему, отличная музыка. Занятость обязательно, причем плотно. Я люблю, когда еще деятельность меняется другой. И погода. И, конечно же, погода. Вот сегодня погода прям шепчет, что денечек нам обещает быть самым лучшим и классным. В том числе на волне Бим-радио. Меня зовут Сергей Белов. Всем доброе утро. О погоде давайте.
1: Прогноз погоды на Бим-радио. Спонсор рубрики ООО «Акбарсдом».

0: Так, еще раз всем доброе утро. Давайте расскажу, что в Татарстане у нас. Татарстан, здорово, Татарстан. Сегодня у нас 27 сентября. По республике переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный до 9 метров в секунду. Нормально. Так, воздух прогреется сегодня до плюс 24. Причем на северо-востоке, там, где Челны, Нижнекамск, юго-востоке это будет так, до плюс 24. У нас тут все же в республике маленечко холоднее будет. Плюс 17 на данный момент. Плюс 17. Не, уже плюс 18. Обновил. Надо только обновить. Ясно. Сегодня осадков не ожидается. Ветер северо-западный до 2 метров в секунду. До 22 сегодня прогреется воздух. Давление в норме. Магнитное поле слабая буря уже какую там неделю продолжается. К чему-то приведет. Вот. Прекрасная погода. И вам желаю того же.
1: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

нашей комнате, в чате, где общаются адепты, так скажем, да, последователи, амбассадоры Бим-радио среди наших слушателей, да, ну и другие, кому очень интересно общение, прежде всего, с адекватными людьми, то здесь сразу прибавилось. О чем я рассказывал? О том, что здесь у них голосование между мужчинами и женщинами. Кто наберет либо мужская, либо женская половина больше, чем 100 голосов, то, соответственно, проигравшие будут танцевать эротический танец. Очень прям любопытно. Я пока выйду из бим-болталки, чтобы не принимать в этом участие. Но люди-то спрашивают, пишут, вот, пожалуйста, к нам в Максе. Я сейчас всем отправлю пригласительный, вы все туда вступите, кто желает поучаствовать в этом флешмобе либо квесте. Пока!

0: Ладно, ладно, никуда я не денусь из бим-болталки. Я буду режиссером-постановщиком. Хореографом я буду вашего эротического танца. Неважно, кто победит. Либо прекрасная половина мужчины, либо вы очаровательные наши. Нэнси Сидоров у нас только что спрашивает, сколько Альберту Ботанину исполнилось, 18 или 19. Молодой! Альбертик у нас молодой. У него дата сегодня такая, которую обычно не отмечают. Во, вам шарат какая. Плюс 792-72-42-8. Кто хочет в бим-болталку вступить, пожалуйста, пишите, я вам отправлю пригласительный. Для других, тех, кто желает поучаствовать в очередном розыгрыше от бим-радио, конечно же, будет проект «Зеленый свет» с Джиликан Авто, который состоится с минуты на минуту здесь, на Бим-радио. Мне нужен участник, который сейчас первым дозвонится по номеру 292-102-8. Удачи!
1: Реклама на Бим-радио.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября «Линда». Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
5: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
6: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
7: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.

0: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
1: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
0: Подробности на «Максимилианс.ру».
2: 18+.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на «Бим-радио». 2-930-800.
4: «Бим-радио». Первое в лучшем городе мира. В Казани.
5: Ищу тебя, мой участник. Мой участник проекта «Зеленый свет» «Жили Канавт». Классные призы у нас тут. Ага. Надо дозвониться первым сейчас. Вот по номеру 292-102-8. 292-102-8.

0: «Зеленый свет» с Джили Канавто.
1: Мощно сейчас проведем игру «Зеленый свет» с Джили Канавто. Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» с Джили Канавто ООО «Канавто 21». А вы замечали, как много Джили Сити Рей стало на дорогах? Если вы сейчас присматриваетесь к новому автомобилю, загляните в Джили Канавто. Здесь современный дилерский центр, большой выбор автомобилей, в наличии приятная атмосфера. Выбирайте свой Джили, садитесь за руль, приходите в автосалон, проходите тест-драйв, а дальше все просто и понятно. Прозрачное оформление сделки, внимание к деталям и комфорт на каждом этапе. С Джили Канавто время быть за рулем. Габдулы Тукая, 115, корпус 3, телефон 230-30-30. Я приветствую нашу участницу. Зовут ее Елена. Елена, добрый день, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну, как вы этим утром? Все ли хорошо? Проснулись, улыбнулись, позавтракали. Что интересного? Может, событие какое у вас приятное происходит сейчас в жизни? Давайте.
2: Все хорошо, все замечательно.
1: Все нормально, все по...
2: Воскресенье. Едем в гости.
1: Куда? Кому? Кому?
2: Кто там? К подруге.
1: К подруге в гости. Это до вечера, да?
2: Ну, наверное, да.
1: Ну, не наверное, а точно.
2: Ну, скорее всего, да.
1: Как я люблю эти, наверное, скорее всего. Давайте так, я вам задам вопрос. Если вы правильно на него отвечаете, то от нас, от BIM-радио, от нашего партнера Канавто, вы получите приз. На кону сегодня сертификат в семейный парк активного отдыха. Хороший приз. Вопрос звучит следующим образом. Вы же меня хорошо слышите, Елена, да?
2: Да, хорошо.
1: Так, смотрите, чем привлекательны финансовые и кредитные программы на покупку Джили в автосалонах Канавто? Я вам дам три варианта, не переживайте. А, вариант выгодными процентными ставками, специальными программами дилера и быстрым одобрением. Б, оплатой только золотыми монетами. Или В, обязательной переплатой в 200%. Прям напрашивается. У нас беспроигрышная лотерея. Выбирайте вариант.
2: Чуть-чуть попадать стали.
1: Пропадать стал, да?
2: Алло.
1: Да, я здесь. Я тут. Я тут, и вы тут. Ага. Ушла Елена. Ну, видимо, из зоны покрытия мобильного оператора. Что сейчас делать-то? Ситуация такая, у меня интересно, я вам скажу. Вопрос-то я задал. Ну, давайте так, кто первый ответит на номер, пришлет варианта на плюс 7-9-2-7-2-42-8. Кто был внимательнее. Это вот так вот подруги ехать на трассу, если выезжаешь, то там что? Там вот надо останавливаться для того, чтобы нормально договорить. Так, жду вариант. Вариант правильный на мой вопрос. Чем привлекательны финансовые кредиты? Все, есть у нас. Есть у нас первый ответивший. Действительно, это вариант А. Выгодными процентными ставками, специальными программами дилера и быстрым одобрением. Верно, специалисты Канавто подберут комфортный платеж под ваш бюджет. Все подробности в автосалоне. Ленар у нас первый откликнулся. Я ему сейчас традиционно отправлю. Ну, что-то какое-то. Вот у меня есть красный воздушный шарик, чтобы он знал. Не, российский флаг я тебе отправлю. Вот, поздравляю. Ленара, друзья мои, всем остальным ловите проект «Зеленый свет» с Джили Канавто здесь в эфире BIM Радио.
0: «Зеленый свет» с Джили Канавто.
3: Гороскоп на BIM Радио. Без возрастных ограничений.
4: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания Мастина».
5: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
6: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, воздержитесь от спонтанных действий и риска. Тельцы, терпение, последовательность и немного удачи помогут решить любые проблемы. Близнецы, ваш решительный настрой спровоцирует множество интересных событий. Раки, проявите щедрость, почувствуйте свободу от привычки экономить. Будьте к себе добрее. Львы, обратите свой взор на ближайшее окружение. Пора остановиться и запомнить настоящий момент. Девы, возможно, вы почувствуете усталость от работы и лишнего внимания к вашей персоне. Весы, мелкие бытовые дела и никаких новостей. Вот чем порадует вас этот день. Скорпионы, поддержите любимого человека. Понадобится культурная программа. Проявите креатив. Стрельцы, вы должны будете принять какое-то решение. Напряжение извилин еще долго не отпустит. Козероги, вам надо съесть сладенькое, попить вкусненькое и завести приятную беседу. Водолеи, пусть будет больше солнца в вашей жизни или хотя бы букет цветов. Рыбы, наступает время писать стихи и заниматься музыкой и просто созидать. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам изумительного настроения.

0: Осеннее, уютное, любимое. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Какая приятная информация касательно нашего аэропорта. А то мы всегда с этим, с нашим казанским аэропортом в напряжении. Ну, сами понимаете, почему, да? Всегда с утра начинаем смотреть прежде всего в ту сторону. Так вот, у аэропорта Казани будет новый логотип. К его разработке привлекли студию Артемия Лебедева. Интересно, сколько это будет. Ну, есть уже какие-то вот. Нет, это уже утвержденный, смотри-ка. Да. Ну, что я могу сказать? Круто. How much? Почем нынче у Артемия Лебедева заказать логотип? Интересно, сколько отбашляли. Просто это интерес. Просто интерес. Также планируется запустить новые шаттлы в центр города. А вот это круто.

0: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами Стинг. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возраста.

У нас в последнее время в Казани основной реактор новостей – это казанский зообоцентр. Недавно к нам Анастасия приходила, рассказывала, как она ездила за жирафами, вот этими набийскими, которые сейчас уже пребывают в добром здравии. Высота самого большого – 2,49, если не ошибаюсь, такого альф, самого альф. Имена можно посмотреть в интернете. На двоим, если не ошибаюсь, еще не дали. Ждут, видимо, каких-то, я так полагаю, спонсорских предложений. Вот, без каких-либо намеков. Я сейчас расскажу о том, что снежные барсы у нас вот собираются быть в Казанском. У нас же были барсы вроде как. В Казанский зоопарк планируют привезти снежных барсов и белых медведей, да. Вы представляете? Я иду прям как во сне. В Казанский зообоцентр. Предвкушаю. Сейчас ведется проектирование их вольеров. При этом одна из идей — превратить остров на озере Кабан в остров белых медведей. В остров белых медведей. И неугодных туда раз.

0: Кто не спрятался, я не виноват. Да. Тем временем у стен моего любимого Казанского Кремля, если быть точнее, на площади перед мечетью Кул-Шариф, развернули самую большую форму сборной России по футболу. Я так понимаю, что это утром произошло. Без меня там в этом все это дело. В этой экипировке национальная команда 29 сентября выйдет на поле Казань-Арены в товарищеском матче против сборной Ирана. Футболка, я вам скажу, заняла почти всю вот эту площадку перед мечетью Кул-Шариф. Снимали с хеликоптера маленького. Вот, и это можно посмотреть уже в социальных сетях. Очень круто получилось. Молодцы. Хвалю, как всегда.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
3: ТТС.
4: Скальпель. Нож.
5: Мы его теряем.
4: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
5: Что? Он жив?
4: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
6: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
7: Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.
9: Осенние дни становятся ярче с Бим-радио.

0: жить не с чем. Вот бы и у нас так, да? А? Смотрите, в Сингапуре людям платят за чтение книг, чтобы отвлечь их от гаджетов. А?
1: Я готов, кстати,
0: доплачивать своему ребенку. Ну, суммы запрашиваются, я вам скажу, непотребные. Может быть, у вас как это работает с чтением, с детьми? Может, вы доплачиваете своему, муслявите своему ребенку? Кто его знает? Вот. Но хотелось бы, конечно, воспитательными мерами, все это по-дружески, с темой друзей. Продолжим. Аня из Питера. Рофман, моя дорогая. Кстати, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Это прекрасная, я помню, строчка из песни Аллы Борисовны. Она ее исполняла. Другое дело, хватает ли в наше время вам времени для того, чтобы проводить его с друзьями.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Алкоголь на Оксану не действовал, а воспитание не позволяло. Поэтому она просто притворялась пьяной и доступной.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: того, что я получаю сверху информацию из космоса, понимаю, что вот сейчас в 11:19 здесь в эфире отлично зайдет историческая справка. Причем интересно, в 1801 году, оказывается, именно сегодня, 27 сентября, продемонстрировали первый в мире велосипед. Представляете, сегодня можно считать день рождения вашего двухколесного друга. Сделали демонстрацию Александру Первому. То есть это у нас происходило. Это у нас. Это наше изобретение. Секундочку. Его создателем стал Ефим Артамонов, крепостной Пожвинского завода Пермская губерния, восхищенный необычной конструкцией царь. Ну, не знаю, катнул ли каточку вокруг клумбы, но он точно даровал изобретателю вольную. И пошел Ефимка довольно счастливый, правда, без велосипеда. Но все же факт остается фактом. Именно сегодня, 27 сентября, это произошло. Так что давайте, друзья мои, ударим по бездорожью. Не только нашими крутыми ныне велосипедами, но и новой песней Клавы Коки «Тысяча зима».
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: До прихода советской власти слово «субботник» имело другое значение. Так гимназисты называли коллективную порку, которую устраивало им начальство за проступки, совершенные в течение учебной недели. Сами же телесные наказания в российских школах применялись до второй половины XIX века.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

вообще не унывают. Друзья, у нас рок из 90-х, скоро вечеринка 10 октября. Вот вы и мы с вами там окажемся и зажгем, в том числе под эти ритмы зарубежные эстрадные Offspring. Еще раз, кстати, завтра, забегая вперед, могу сказать, что вечером мы снова появимся с Артемом Патриным и я, Сергей Белов, проведем программу «Легенды и бенды». И как раз там будут лучшие хиты роковые из 90-х. Так что присоединяйтесь. В 9 вечера начало. Артамонов там тут написал. Наверное, предок того Артамонова, который основал велосипедную промышленность.

0: тебе проплатили, а? Всем известный парфюмерный бренд. У него, кстати, аромат так и называется. Да. Черри, леди, черри. Не, там лос черри называется, да. Пьяный, ишь, пьян. Да, брызнула на себя и пошла такая, как будто под шафе. И всем нравишься, и шлейф за такой, за тобой. И мужчины, как в том фильме, помните, сказала главная героиня, падают прям все и в штабеля сами укладываются. Ну, примерно об этом Коста Лакоста у нас в эфире, друзья мои. Дальше небольшой расколбас объявляю. Давайте разомнемся. Ха.
1: Воскресная программа «Выходной с тобой».
0: Возвращаемся к велосипеду, который Артамонов там изобрел и демонстрировал врачу, российскому императору нашему Александру Первому. Ну, конечно же, вот пишет наш Артамонов, наш местный Артамонов, пишет, что узнал о том, что в России велосипед изобрел Артамонов на спичечном коробке, на спичечном коробке, да, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я к чему, друзья мои? Возможно, вы как раз, собственно, потомок вот того самого Артамонова, которому император наш российский Александр Первый дал вольную. Благодаря, может быть, сказать этому вашему предку, вы ходите свободной. Но ходили бы вы в любом случае свободным, потому что в 1861 году другой Александр отменил крепостное право. Но сам факт, вот сейчас возвращаясь к поговорке, у многих моих знакомых есть любимая, жаль, что отменили старое доброе крепостное право. Интересно просто в рамках спросить вас, а сколько бы вы хотели холопов вот вокруг вас, вот холопы ваши, вот у барыни сколько должно быть холопов? Ну, примерно 2-3, там, не знаю, деревню вам там, или 1100 душ.

0: На тему рабства, конечно, аккуратно, да, и крепостного права. Заденем еще чувства этих афроамериканцев. Долой сегрегацию и свободу, Анжели Дэвис. Да, но вопрос остается вопросом. Да, я сейчас про крепостных. Да. Сколько вам не хватает вот таких? Если бы еще живо было старое доброе крепостное право, я сейчас не восхищаюсь, осуждаю, конечно. Вот мы же тут могли быть и крепостными, понимаете? Мы сейчас тут себя мним этими, да, дворянами, да. А по факту, если обратная сторона, ты мог быть не дворянином и холопом на всю жизнь, вся твоя семья. Так вот, но при этом, если все-таки ты барынь, то сколько тебе не хватает на данный момент крепостных душ? Пишите плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Ох уж ты этот хлюган, Сергей Белов, а?
1: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор рубрики ООО «Акбарсдом».

0: Прогноз погоды Республика Татарстан. Здравствуйте, Республика. Города нашей. Ватаным, Татарстан, здравствуйте. 27 сентября. У вас переменная облачность и у нас тоже без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный до 9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха сегодня днем прогреется до плюс 24. Это я вижу там, где Челны, Нижнекамск, до плюс 24. Альметьевск, Бугульма, плюс 21, плюс 23. Днем ясная погода сейчас, по крайней мере, переменная в течение дня. Возможно. Теперь что у нас здесь, в Казани? Давайте посмотрим. В Казани у нас на данный момент плюс 19. Ясно, сегодня осадков не ожидается. Ветер поменялся, был северо-западный, сейчас юго-западный. А на клёв это сказывается, ой-ой-ой, как. Так вот, давление повышенное, 766 миллиметров ртутного столба. На данный момент слабая буря, что касается магнитного поля Земли. Все данные о прогнозе были получены из электронных средств массовой информации.
1: У природы нет плохой погоды.

0: любимое радио. Первое в Казани.
1: Сам себе напомнил, но пока не поднимаю нос. Как, если хочешь чихнуть, то подними нос повыше. И у тебя все получится. Одна из лучших песен у команды «Звери». «Говори».

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. «Волга в Канавто». Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. От 7 с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: выходной. А все почему? Потому что отпустили крепостного. Я шучу. День рождения у нас сегодня у вашего любимого ведущего Альберта Ботанина. Поздравляйте, может, даже в личку. По этому поводу после меня будет Лена Медовая. Еще один подарочек вам.
1: На Бим-радио.
2: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронов Лорьем. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» 0+.
4: Неделя халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите. С 14 по 27 сентября Чак-Чак пекарня номер 1. Казанский 270 граммов. Халяль 179 рублей. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: вот в этот момент, когда Полина Гагарина выдает свой лучший октав, хочется пальнуть из всех фонтанов и всех фейерверков. Плюс ко всему, сегодня есть отличный повод это сделать. И миллионы голосов, судя по количеству ваших сообщений, поздравляют этого клевого парня с днем рождения. Здорово, Альберт! Здорово, Альберт! А Альберта у нас что-то нет. Где Альберт? Алло, алло. Первый, я второй. Вот как я красиво тебя представил. И плюс ко всему... Да, нет, давайте попробуем с другой. Я сейчас тебя с другой наберу, если ты меня слышишь. Альберт Ботанин сегодня празднует свое очередное день рождения, и мы этому несказанно рады. Здесь уже в коллективе поздравляем, конечно же. Я смотрю, тут прям со всех сторон. Тут его любят. Это очень классно, это здорово. Ну, сейчас посмотрим, что будет у нас с Альбертом Ботаниным. Он в спортзале, насколько я понимаю, тренируется. Смотрит, значит, на них, на обтягивающие. Алло.
1: Это важное сообщение, понимаю. Я передам его абоненту.
0: Он звонит в этот момент. Так, сейчас, секунду. Все, я понял, что нужно сделать. Вот теперь вот так вот точно у нас с тобой получится. Здорово, привет.
2: Да, привет.
0: Да я тут запутался, понимаешь, в этих мобильных телефонах в огромном количестве. Ты же понимаешь, о чем я, да? Какого тебе звонить с этого, со второго, с третьего? Поздравляю тебя с днем рождения. Все, смотри, вот огромное количество посланий, которые я сегодня получаю за это утро, они адресованы тебе. Больше половины. Тебя очень люблю. Я тебе серьезно говорю, я замучился отбиваться от этих красивых женщин. Вот я, правда, не знаю, куда тебе пересылать, потому что в Максе ты появился сравнительно недавно, я не могу найти тебя там. Там нет Ботанина, там есть...
2: А ты делай скрины, я потом их самых всех найду.
0: Ах ты какой! Да. А ты можешь мне просто привет на рабочий написать? Я тебе перенаправлю сам. Тихонечко. Чем занимаешься? Рассказывай.
2: Я сейчас в данный момент вот в спортзале. Тренируюсь.
0: Вот
2: тренировка
0: видите?
2: По плану, да. Без каких-либо ограничений.
0: Вот, ведь видите, берите пример. Пример. Не курит, не пьет, как и я. В спортзал ходит, правильно? Какие еще у нас
2: регулярно,
0: есть?
2: Регулярно, каждый день.
0: Все остальное?
2: Делаю зарядку, пью витамины, не ругаюсь.
0: Да. И все остальное у нас тоже регулярно.
2: Да-да-да.
0: Так, ну что тебе пожелать? Ну, во-первых, ты посмотри там в чат, там тебе пишут, да, в нашем рабочем пожелании. Добрый, я думаю, ты заглянешь. Я тебе уже сказал, профессионал ты высокого класса. Всегда приятно работать с тобой. Слушай тебя в эфире. Я думаю, что слушатели меня поддержат в том, что без Альберта Ботанина, конечно, Бим-радио будет не то. Так что ты очень важная составляющая этой мозаики нашей, которая называется первая на FM-диапазоне. Я тебя еще раз поздравляю, всего самого наилучшего. Ты можешь в ответ Валверды сказать что-то приятное нашим слушателям.
2: Спасибо большое. Во-первых, хочу сказать спасибо большое Сергею, что вот так вот позвонил, поздравил в прямом эфире, значит, мы с ним оказались. Он, получается, самый первый позвонил из наших замечательных дорогих коллег. Серьезно? Остальные как бы написали, конечно, но вот звонок, а Сергей был первым, очень приятно.
0: Да, спасибо.
2: Вот, ну и спасибо большое нашим слушателям. Без вас мы никуда, мы только для вас, вы наше все.
0: Все, слушайте Альберта Ботанина. Ты когда в следующий раз появишься, дорогой?
2: Ну, наверное, на следующий, через неделю, получается. В понедельник или во вторник.
0: В смысле? Ты что?
2: Там как пойдет.
0: Ты в отпуске, что ли?
2: Да, я
0: Ты в отпуске? Да это вообще... Я тебя поздравляю с отпуском и с днем рождения. Мы желаем тебе всего самого наилучшего. Спасибо за связь. Пока-пока.
2: Пока-пока.
3: Воскресная.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, воздержитесь от спонтанных действий и риска. Тельцы, терпение, последовательность и немного удачи помогут решить любые проблемы. Близнецы, ваш решительный настрой спровоцирует множество интересных событий. Раки, проявите щедрость, почувствуйте свободу от привычки экономить. Будьте к себе добрее. Львы, обратите свой взор на ближайшее окружение. Пора остановиться и запомнить настоящий момент. Девы, возможно, вы почувствуете усталость от работы и лишнего внимания к вашей персоне. Весы, мелкие бытовые дела и никаких новостей. Вот чем порадует вас этот день. Скорпионы, поддержите любимого человека. Понадобится культурная программа. Проявите креатив. Стрельцы, вы должны будете принять какое-то решение. Напряжение извилин еще долго не отпустит. Козероги, вам надо съесть сладенькое, попить вкусненькое и завести приятную беседу. Водолеи, пусть будет больше солнца в вашей жизни или хотя бы букет цветов. Рыбы, наступает время писать стихи и заниматься музыкой и просто созидать. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам изумительного настроения.

Так, будем завершать красиво с Билли Майлз, Kiss the Rain, моя любимая песня. И ваша тоже, я знаю. Моя самая любимая песня. Ну, в топ-5 точно, друзья мои. Меня зовут Сергей Белов. Я всем желаю отличного дня. Утро мы встретили традиционно, воскресный вместе со мной. Отличное шоу получилось, за что я вам премного благодарен. Спасибо за поддержку. Я пошел дальше заниматься своими делами. А дальше у нас Елена Медова.

0: Одессе.
1: Неделя халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите! С 14 по 27 сентября колбаса сырокопченая «Ханская» халяль 200 граммов 159 рублей. Стабильно низкие цены.
2: В ленте!
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
6: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
5: Подробности на maximilians.ru.
7: 18+. Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
8: Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто. Тукая 115. 230 30 30.
4: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
9: Реклама на «Бим Радио» – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Добрый день, любимые слушатели. В Казани 12 часов 11 минут. Сегодня великолепная погода. Воскресенье. И мне кажется, что это просто замечательные слагаемые для хорошего настроения. Пусть, как поет Эд Ширан, у вас все будет симметрично в жизни, все будет в абсолютной гармонии. В последнее воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают машиностроители. Те самые люди, которые создают для нас и личный транспорт, и общественный, и сельскохозяйственный. Спасибо большое вам за ваши творения. Желаем только процветания и всех возможных благ. Сегодня отмечается Всемирный день туризма, поэтому всех нас с этим праздником. И День воспитателя, и всех дошкольных работников в России. Тут тоже наши отдельные и очень теплые поздравления с вашим днем, уважаемые воспитатели. Ну и также сегодня этот день знаменателен днем рождения нашего танцующего ведущего Альберта Ботанина. Альберт, твори, танцуй, как ты это делаешь всегда. Вдохновляй, процветай и будь счастлив. С днем рождения!
1: Хочешь танцевать?

0: Радио. Первое в Казани.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Вот видео, на котором я в лесу влезаю внутрь джипа через лючок бензобака за 1.5 секунды. Круто! А кто снимал? Да медведь нажал случайно. Да ну на! Шоу Шепелявых!
0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

Всем еще раз доброго, прекрасного дня. Наш Татарстан попал в десятку самых выгодных направлений для турпоездок по России в октябре. Лидером этого рейтинга стала Калуга, где перелет стоит 6480 рублей, гостиница 5900. На втором месте Тамбов 8800 и 5500 рублей, соответственно. На третьем месте Псков. В десятку вошли Вологда, Чебоксары, Ярославль, Тобольск и Магас.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
4: Скальпель. Нож.
5: Мы его теряем.
4: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
5: Что? Он жив?
4: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
6: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
7: Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Казани. Вибрадио. Любимое радио.
1: Красивая, друзья, очень приятная новость. Казанский аэропорт будет обновлять свой фирменный стиль и свой логотип. Как будет выглядеть логотип? Это стилизованный силуэт самолета, в котором можно рассмотреть несколько образов. Это стрела с двойным наконечником, устремленная вверх, и перевернутый национальный орнамент в форме тюльпана. Я уже представляю, как это будет красиво. Ну что ж, друзья, это здорово, когда есть какие-то обновления, когда есть какие-то... когда есть динамика. И всем, кто собирается в путешествие, мы желаем счастливого полета, легкого небесного настроения. И всем, кто остается на земле, желаем тоже, конечно же, прекрасного настроения.

медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Легендарная группа «Кино. Красно-желтые дни». Эта музыка никогда не была и не будет просто бесцветным фоном. Она является пищей для ума, она является каким-то особым материалом, особой мелодией даже для нашего сердца и нашей души. Друзья, очень много рок-хитов ожидается на вечеринке «Рок из 90-х». 10 октября в ресторане «Максимилианс» мы будем слушать музыку с большой буквы. Мы будем и танцевать, конечно же, и даже отрываться по полной. Этот мы вам абсолютно можем обещать. Ресторан «Максимилианс», 10 октября. Живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше всего знает рок-легенды, устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе, ведь косуха, рваные джинсы, аксессуары помогут вам стать главным рокером вечера и заслужить приз. За атмосферу отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. А еще в программе наш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся с вами 10 октября в Максимилианс в 20:00. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с Бим-радио 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Представьте, вы пришли выбирать квартиру и выиграли ее. С 10 по 13 ноября на строительной неделе «Брикс». Более 70 жилых комплексов, розыгрыш квартиры, сертификаты на ремонт, сотни призов и концерт «Басты». Получите бесплатные билеты на сайте неделябрикс.рф. Розыгрыш проводится в рамках подготовки и проведения строительной недели «Брикс». Общий срок проведения розыгрыша с 1 10 по 13 11 2026. Подробности об организаторе, правилах его проведения, срок, месте, количество и порядке получения призов на сайте неделябрикс.рф. 18+.
3: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер Хавейл?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО Т-банк. Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на «Максимилианс.ру».

0: В эфире Бимрадзе Данс, Та де Пари. Вечеринка не останавливается. Мы с вами переходим в следующий час. И это воскресенье продолжит быть теплым, солнечным и звучать очень красиво вместе со Стингом.
1: Уикенд. Отдыхай с Бимрадио.
2: Без возрастных.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.

0: своем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября. Группа «Воровайки».
3: На колочке, гоп, татуировочки, хоп, мусорок.
2: Подробности на maximilians.ru.
1: Запрещено для детей.

0: Coldplay в эфире любимого радио Adventure of a Lifetime. Да, сегодняшний день вполне может стать замечательным приключением. Пусть он таким и будет для вас. Кстати, пишите нам в студию, как вы сегодня проводите этот драгоценный денек. +7 92 72 42 102 8. В Telegram и в Макс можно отправить свое сообщение. Ну а в Казанский зоопарк хотят привести символ Татарстана, снежного барса и еще белого медведя. Это все очень логично, это очень даже замечательно. Дело в том, что раньше наш зоопарк был один из центральных мест, где как раз размещались белые медведи. Вот, видимо, еще одного белого медведя к нам совсем скоро привезут. Причем для мишек рассматривают необычный формат размещения. Это остров на озере Кабан, который будет вот такой вот своей отдельной медвежьей территории. Очень любопытно.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Сериалы!
3: А ну тихо! Всем оставаться на своих местах! Это налет!
4: Вообще-то это стоматология.
3: Я знаю! Это зубной налет!
5: Вообще смешно было, да.
4: Соус
3: Сапелявых.
6: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
7: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
8: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
7: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
8: А метро далеко?
7: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
9: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
10: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
11: Отдыхай с Бим Радио. С Бим Радио.

0: радио. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Обратный отсчет, который неизменно сопровождает запуск космических ракет, был придуман не учеными и не космонавтами, а кинематографистами. Впервые обратный отсчет был показан в немецком фильме «Женщина на Луне» 1929 года для нагнетания напряжения. Впоследствии при запуске настоящих ракет конструкторы просто переняли этот прием.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Бим-радио. Реклама на Бим-радио.
1: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: 5 домов, одна цена. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297. Срок акции с 1.09 по 31.10 2026 года. Подробности об организации, правилах поведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Скальпель. Нож.
5: Мы его теряем.
4: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
5: Что? Он жив?
4: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
6: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
7: Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Рок из 90-х на Бим-радио.
1: Бим-радио приглашает вас на легендарный вечер рок из 90-х. 10 октября в ресторане «Максимилианс» встречаемся, конечно же, в рок-образах. Танцуем под самые знаменитые хиты 90-х. Проверяем, кто лучше знает рок-легенды. Конкурсы, подарки, все это обязательно будет. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. А еще в программе неизменно наш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Мы с вами встречаемся 10 октября в Максимилианс в 20.00. Информация на правах рекламы. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с Бим-радио. Подробнее на maximilians.ru. 18+. А сейчас мы разыграем 3 пригласительных билета для 3 наших слушателей. Необходимо внимательно выслушать вопросы, ответить в МАКС, только в МАКС, на номер плюс 7-92-72-42-102,8. Четвертый, седьмой, десятый получают по пригласительному билету. Да, четвертый, седьмой и десятый. Вам необходимо продолжить строчку из песни группы Nautilus Pompilius. Итак, скованные одной цепью, и вам нужно будет вспомнить продолжение. Это еще одна строка. Скованные одной цепью, первый вариант. Связанные одной целью, второй. Сидящий на одном Wi-Fi или стоящий в одной очереди за кофе. Первый вариант. Скованные одной цепью, связанные одной целью. Второй. Скованные одной цепью, сидящий на одном Wi-Fi или же стоящий в одной очереди за кофе. Первый, второй или третий вариант ответа, какой вы выбираете, отправляйте, пожалуйста, на ВМАКС, на плюс 7-92-72-42-102,8. Получайте свои подарки и зажигайте на вечеринке «Рок из 90-х» от Бим-радио. Это будет легендарно.
0: «Рок из 90-х» на Бим-радио.

0: Подводим итоги игры. Рок из 90-х. Кто же стал обладателем пригласительного на нашу вечеринку, которая состоится 10 октября в Максимилианс 18+. Необходимо было продолжить строку из песни группы Nautilus Pompilius. Скованные одной цепью, правильное продолжение, связанное одной целью, конечно же.
1: Рок из 90-х. На Пим-радио.
0: И в этом розыгрыше мы поздравляем Танцлу, Миляушу и Михаила. И скоро с вами свяжемся.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. «Волга» в «Канавто». Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,1 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: весе.
1: Неделя халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите. С 14 по 27 сентября Чак-Чак пекарня номер 1. Казанский 270 граммов. Халяль 179 рублей. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: С вас 5875 рублей.
4: За новый кроссовер Хавейл?
3: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2 930 800.

Добрый день. Совсем недавно прозвучала новость, что в нашем казанском зоопарке ожидается пополнение в виде еще одного белого медведя. Более того, на озере Кабан собираются организовать специальный медвежий остров, где вот они там и будут обитать. И тут же я увидела такой факт. Оказывается, медведи умеют обезвреживать охотничьи капканы, швыряя в них палки и камни, чтобы они срабатывали в холостую. Вот такой вот Homo medvedicus, Homo lupus.

0: Сегодня в течение всего дня на Бим-радио вы сможете услышать Стинга. Это был трек All for Love, все ради любви. И все это, друзья, конечно же, во имя любви и вашего прекрасного выходного дня.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
3: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Где встречается такое, что земля над головой?
5: Не знаю, где?
4: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
5: Где?
4: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
5: О, это я знаю! В автокресле!
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Недели халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите! С 14 по 27 сентября колбаса сырокопченая «Ханская» «Халяль» 200 граммов, 159 рублей. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Скальпель. Нож.
10: Мы его теряем.
9: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
10: Что? Он жив?
9: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
11: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
12: Подробности на maximilians.ru. 18+.
13: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

наслаждайся осенью с Бим Радио.

0: 14.16. Всем большой привет, кто отдыхает вместе с Бим-радио. В оперу нынче попасть весьма проблематично. Не потому, что билеты все распроданы, а по другой причине, потому что Карла Маркса перекрыли на 5 дней. И перекрытие продлится до 5 утра 28 сентября. Причина – ремонт дороги. Так вот, почему такие заторы сейчас образуются на Николая Ершова и еще на Тихомирного в попытке как-то пробраться в центр нашего города. Вот теперь мне лично абсолютно все понятно. Пожалуйста, будьте внимательны. Ограничение движения продлится до 28 сентября, 5 часов утра. Поэтому планируйте свой важный маршрут заранее, чтобы не опоздать.
1: Отдыхай. С Бим-радио.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Когда муж ушел на рыбалку без удочки, жена начала подозревать, что у него есть другая удочка.
4: Шуры-муры, я к тебе! Не хури меня!
1: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Привет, как дела?

0: осеннее, уютное, любимое. Бим-радио. Первое в Казани. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Английский антрополог Роберт Данбар определил оптимальный размер социальных связей для человека – 150. Это же число жителей неолитического поселения или размер базового подразделения римской армии. В 2010 году Данбар начал исследование социальной сети Facebook и пришел к выводу, что его число действует и там. Несмотря на то, что некоторые люди имеют в социальных сетях сотни и тысячи друзей, эффективно взаимодействовать средний человек способен не более чем со 150 контактами.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЦ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
4: Бим-радио – это только начало. Сегодня Бим-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с Бим-медиа. 2-930-800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в КанАвто. Звоните 8-843-230-30-30.
3: Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в КанАвто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в КанАвто. 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто КанАвто. Не оферта.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Казани 14:35. Температура воздуха в столице республики составляет плюс 21 градус. А что ожидает нас завтра? Днем в Казани плюс 19, плюс 21. По Татарстану это до 23 градусов со знаком плюс. Но более детально мы поговорим о погоде позже. А сейчас предлагаю обсудить вашу любимую песню, которую можно заказать легко и просто, дозвонившись в студию по телефону 292-102.8. Любимая песня, привет и в придачу. Вот такой приятный комплект вы получаете в рамках выхода данной программы в эфир. 292-102.8.

0: Какая будет сейчас любимая песня, мы спросим у нашей слушательницы. Здравствуйте, Татьяна.
1: Здравствуйте.
0: Алло. Здравствуйте, здравствуйте. Вы куда-то едете, мне кажется, и за рулем причем.
1: А мы
0: да?
1: едем домой.
0: Откуда же вы едете? Не со свадьбы ли, Татьяна? Рассказывайте, рассказывайте все подробности, все хотим знать.
1: А мы хотели бы сегодня послушать песню. У нас сегодня годовщина свадьбы, 12 лет с мужем.
0: Так, прекрасно. Как называется ваша годовщина?
1: Сейчас скажу.
0: Муж подскажет.
1: Лет это у нас шелковая.
0: Шелковая свадьба. Красиво звучит, чтобы у вас все было гладко и
1: спасибо.
0: Шелково в отношениях. То есть
2: спасибо.
0: Вы... Да, спасибо вам большое, что дозвонились. Ну что, и можно признаться в любви супругу своему незабвенному, единственному, неповторимому.
1: Спасибо большое.
0: Ну что ж, хорошо, мне кажется, что это действительно лучше оставить уже вне эфира. Что-нибудь такое свадебное, красивое, чтобы воспоминания прекрасные нахлынули, и этот день был для вас прекрасным праздником для вас двоих. Давайте послушаем Муслима Магомаева.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. «Волга» в «Канавто». Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: информации на правах рекламы. Бим-радио приглашает вас на вечер рок из 90-х. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Доставайте косухи, готовьтесь подпевать любимым рок-хитам и отдохнуть на 100%. Может быть, даже на все 200. Вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Разыграем подарки, устроим конкурсы. Обязательно приходите в рок-образе. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. А еще за пультом, как всегда, наш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в Максимилианс в 20:00. Будем петь, танцевать и отрываться вместе с Бим-радио. Подробнее на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru. Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
3: Красавица, чего не нравится, пойми.
2: Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Ты России. Искусство жить вместе.
1: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Чуваши – хранители древних традиций. Чувашский народ – один из древнейших и самобытных народов России. Его история неразрывно связана с историей нашей страны. Представьте себе степи и леса с богатой природой, живописные берега рек Суры, Свияги, Волги. Здесь живут чуваши. Более 1,5 миллиона человек, таков их современный состав. Это пятый по численности народ нашей страны. Большая часть чувашей проживает на территории Чувашской республики со столицей в городе Чебоксары. Чувашский язык – прямой потомок волжско-булгарской ветви тюркских языков. А быт и мировоззрение сохранили отголоски язычества и многовекового соседства с другими народами. В основе уникальной духовной культуры лежит глубокая философия, выраженная в народных пословицах. Одна из них – «дом держится на согласии», отражает главную ценность чувашского народа – уважение к семье и традициям. О положении жены и мужа в чувашской семье говорили: «женщина – божество в доме, мужчина – царь в доме». Главная цель семьи – воспитание детей и благополучие. В чувашских семьях из поколения в поколение передаются удивительные обычаи. Особенно теплым и душевным был обычай вечерних посиделок – улах, когда молодежь собиралась вместе, пела песни, водила хороводы, а весной отмечали праздник уяв. После посевных работ, когда люди ждали всходов, нельзя было допускать плохих мыслей и ругаться. В это особое время люди ходили в белых одеждах. Этот период так и называли «белое время». Народные промыслы всегда были гордостью народа. Изящная вышивка с характерными красно-белыми узорами, где каждый орнамент имеет свой смысл. Резьба по дереву, украшающая не только предметы быта, но и дома. Изготовление удивительных серебряных украшений и богатое декорирование ими женского костюма позволяло подчеркнуть красоту национальной одежды. Монеты подбирали так, чтобы при ходьбе или танце они издавали мелодичный звон. Считалось, что серебро обладает защитными свойствами и оберегает женщину от злых сил. Национальная кухня – это особая страница культуры. Чуваши всегда готовили простые, вкусные и сытные блюда. Например, хуплу – ароматный закрытый пирог с мясом или крупой. Его готовят всей семьей. Шертан – традиционное блюдо, запеченное до румяной корочки мяса. Чогыт – творог с яйцом, который запекали в печи. Основу питания составлял хлеб из ржаной муки – хура-щакыр. Чуваши успешно сохраняют свои традиции, при этом оставаясь открытыми к новому. Народ известен своим трудолюбием, добротой и гостеприимством. В каждом доме до сих пор чтят старинные обычаи, передавая их детям и внукам. Чувашский народ – яркий пример того, как можно сохранять свою самобытность, будучи частью многонациональной России, и обогащать общую палитру традиций страны. И в этом единстве наша сила, в этом многообразии наша красота. До свидания. Сыва Пол.

Роды России. Искусство жить вместе. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
4: Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто. Тукая 115. 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейд-ин» и выгоды автосалона. Не оферта.
5: Скальпель. Нож.
6: Мы его теряем.
5: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
6: Что? Он жив?
5: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
7: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
8: Подробности на maximilians.ru. 18+.
9: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани. Да.

Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: 13:11, а в 15:15 мы поздравим именинников этого дня с днем рождения.
1: Наслаждайся. Сбим радио.

0: осень на любимой волне.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Засаднило у меня как-то в горле. Ну, посмотрела в интернете, чем его прополоскать. Среди прочего нашла солевой раствор, еще свекольным соком лечится. Ну, в общем, наварила борща, сижу, лечусь.
3: Сыпелявых шоу, шоу, сыпелявых шоу, шоу. Сыпелявых шоу, сыпелявых.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
9: Программа для именинников «Первый тост».
10: И мы вновь и вновь хотим присоединиться ко всем теплым поздравлениям в адрес именинников. Пусть каждый день вашей жизни будет днем исполнения желаний. Пусть он будет наполнен только любовью, радостью, улыбками и общением с самыми замечательными людьми. Желаем вам красоты, оптимизма, долгих лет счастливой жизни, процветания и исполнения всех ваших самых заветных желаний. Итак, сегодня день рождения отмечают подписчики официальной группы любимого радио ВКонтакте. Мы по традиции их поздравляем. Это Сабина Сабирова из Казани. С днем рождения мы поздравляем Лолу Галимзянову, Юлию Михайлову, Елену Барсукову, ООО «Металлопласт», Гульнас Рамазанову, Рамазан, агентство недвижимости Казани, Азата Султана, город Казань, Лейсан Гильфанову, тоже казаночку, Алинку Губайдулину из Нового Ямкина, Динара Биктимирова с днем рождения, Викторию Беркович, Рустема Хусаинова, ЖКЦ «Казань», Адель Ахмедзянова с 39-летием, Радик Абы с праздником, Рамзию Мухаммедшину, Рамиля Зангирова из Москвы. Сегодня поздравляем его с 42-летием. И Андрея Зиновьева из Волгограда мы тоже хотим поздравить. Всех вас, наши любимые слушатели, подписчики, рады в этот день направить вам самые наилучшие пожелания. Ну, а у нас есть особенное поздравление. Его направила Диляра Колесникова, агент по недвижимости. Сегодня я хочу поздравить нашего любимого застройщика, компанию «Унистрой», с прекрасным юбилеем, с 30-летием. 30 лет – это уже целая история, в которой красивые дома, большие планы, тысячи и тысячи счастливых новоселов. Желаю «Унистрою» дальнейшего развития, новых высот, смелых проектов и, конечно же, благодарных клиентов. Пусть каждый год приносит еще больше успехов, вдохновения и поводов для радости. С юбилеем, любимый «Унистрой». И пусть ваши мечты всегда становятся реальностью. А в подарок хочется заказать песню, которая отлично подойдет под это настроение. Максим, знаешь ли ты? И пусть она прозвучит для «Унистроя» и всех, кто причастен к этой красивой 30-летней истории.

0: Диляра Колесникова, агент по недвижимости, поздравляет любимого застройщика компании «Унистрой» с прекрасным 30-летним юбилеем. 30 лет – это уже целая история, и в ней много прекрасного. Это и дома, и большие планы, и тысячи-тысячи счастливых новоселов. «Желаю «Унистрою», — говорит Диляра, — дальнейшего развития, новых высот, смелых проектов и, конечно же, благодарных клиентов. И сегодня в эфире Бимрадио прозвучало это поздравление и песня «Максим» для всех, кто причастен к красивой 30-летней истории компании.
1: Наслаждайся осенью с Бимрадио. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Горилла Коко с детства обучается учеными Стэнфордского университета. Она знает более 1000 знаков языка жестов и способна понимать около 2000 английских слов, а результаты ее IQ-тестов соответствуют нормальному уровню взрослого американца. Коко умеет описывать свои чувства, ругаться и шутить. Например, однажды она кокетливо назвала себя «хорошей птичкой», заявляя, что умеет летать, но потом призналась, что это понарошку.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс. ЖК «Наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7 843 205 51 35.

0: Да, и мы вновь и вновь хотим поздравить сегодня с днем рождения нашего любимого диджея Бимрадио Альберта Батанина. Альберт, танцуй всегда зажигательно и ярко, как ты это умеешь. Танцуй каждую минуту своей жизни, наслаждайся, радуйся и радуй всех окружающих своим интеллектуальным, легким, приятным голосом. С днем рождения! И все наши слушатели присоединяются к самым-самым наилучшим и добрым словам, которые сегодня звучат в твой адрес.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 21 октября. Линда. Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей. Неделя халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите. С 14 по 27 сентября Чак-Чак пекарня номер 1. Казанский 270 граммов. Халяль 179 рублей. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
5: Ты красавица, чего не нравится, пойми...
2: Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на «Бим-радио».

0: Это «Добро» на Вимрадио. Дальше больше. В Казани уже 15 часов и 37 минут. Информация, которая пригодится вам уже завтрашним утром. Выпечка на завтрак приведет к усталости через 2 часа. Имейте, пожалуйста, это в виду. Эндокринолог Лаура Бартоломе сказала, что неправильный завтрак может привести к неким проблемам со здоровьем. Если завтракать только сладостями, в которых содержатся быстрые углеводы, произойдет резкое повышение уровня глюкозы в крови, интенсивный выброс инсулина. И уже через 2 часа у человека возникнет чувство голода и сильная усталость. Специалист призвала избегать употребления выпечки и соков на завтрак, а посоветовала отдавать предпочтение продуктам, в составе которых содержится большое количество белка и клетчатки. Натуральный йогурт, орехи, семена, овсянка – все это дает ощущение сытости и снижает желание перекусывать между приемами пищи, добавила специалист. Но, конечно же, все индивидуально, имеются противопоказания, и тут тоже необходима консультация своего врача и специалиста. Скажите, а вот какие продукты, какие блюда на ужин сегодняшний вы предпочтете? Вот чем будете ужинать сегодня? Что у вас планируется? Друзья, в меню напишите нам в Макс и в Телеграм на номер +7 92 72 42 102.8. Планируем все заранее и предвкушаем.
1: Наслаждайся осенью с Бим Радио.

Джимми. Ача. Помните замечательный индийский фильм «Танцор диско»? 12+. Ну а на вечеринке рок из 90-х, которая состоится уже 10 октября в Максимилианс, 18+, будут совсем другие танцы. Информация на правах рекламы. Бим Радио приглашает вас на вечер рок из 90-х. Доставайте ваши косухи, они уже запылились, мне кажется, изрядно. И готовьтесь подпевать любимым рок-хитам. 10 октября, Максимилианс. Живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим ваши знания музыкального рок-материала. Устроим конкурсы, разыграем...

Джимми, Джимми! Ача, Ача! Помните замечательный индийский фильм «Танцор диско»? 12+. Ну а на вечеринке «Рок из 90-х», которая состоится уже 10 октября в «Максимилианс» 18+, будут совсем другие танцы. Информация на правах рекламы. Бим Радио приглашает вас на вечер «Рок из 90-х». Доставайте ваши косухи, они уже запылились, мне кажется, изрядно. И готовьтесь подпевать любимым рок-хитам. 10 октября, «Максимилианс». Живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим ваши знания музыкального рок-материала. Устроим конкурсы, разыграем подарки. Годи.

0: доставайте ваши косухи, они уже запылились, мне кажется, изрядно. И готовьтесь подпевать любимым рок-хитам. 10 октября, Максимилианс. Живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим ваши знания музыкального рок-материала. Устроим конкурсы, разыграем подарки. Годится абсолютно все, что будет создавать ваш самый яркий рок-образ. За атмосферу отвечает главный рокер Бимрадио Петр Нежинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в Максимилианс в 20.00. Будем петь, танцевать и отрываться вместе с Бимрадио. Подробности на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бимрадио.
2: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бимрадио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бимрадио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: любимое радио. Первое в Казани.
1: Чуть раньше мы с вами говорили о том, какой должен быть полезный завтрак, а какой должен быть полезный, при этом вкусный ужин. Вот в чем вопрос. Пишите нам, пожалуйста, в Телеграм и в Макс на номер плюс 792-72-42-102-8. Вот что вы на сегодня такое нафантазировали и спланировали. Марсель написал: «Здравствуйте, у нас на ужин шашлык из куриных крылышек, маринованный лук и запеченный брокколи». От Лианы пришло сообщение: у нас на ужин сегодня пельмени самолепные из говядины.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
4: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
7: Запрещено для детей.
8: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: That's right.
1: В Казани 16 часов 16 минут, только что было 16 секунд. Впитываем солнечную энергию, потому что буквально через 10-15 дней будет ощутимое похолодание. И, друзья, придется нам одеваться не в легкие сарафаны уже, а отнюдь, а что-то посущественнее надевать на себя. С 10-11 числа уже ожидается плюс 7, плюс 8 градусов. При этом ночные температуры будут в пределах 2-5 градусов выше 0. Ну а сегодня в Казани и по Татарстану плюс 21, плюс 23 градуса.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12.

0: интересно.
1: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что о человеке можно судить по его обуви? Например, если подошва его обуви бьется о ваше лицо, то, скорее всего, человек чем-то расстроен.
2: Я тебя научу смородину любить! Шоу Шепелявых!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите «octavadom.ru».
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте «Наш дом.рф». How

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в КанАвто. Звоните 8-843-230-30-30.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет. 30 сентября. Группа «Воровайки».
3: Наколочки, наколочки, гоп, татуировочки, хоп, мусорок.
2: Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
5: Когда хочется большего, выбирают «Ли Авто». Только до конца сентября в КанАвто выгода на «Ли L9» до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в КанАвто. 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили «Ли L9» 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе «Трейдин». Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж «Ли Авто» КанАвто. Не оферта.
6: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
7: С вас 5875 рублей.
8: За новый кроссовер Хавейл?
7: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в КанАвто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: А вы продаете рекламу?
10: Нет, просто даем послушать.
9: Красивая. 2-930-800.
0: Бим Радио. Первое в Казани.
11: Что-то нельзя разрешать. Но если отказаться сложно, то почему бы нет? Все можно.

Очередное открытие, да, британских действительно ученых. Полифенолы, которые содержатся в винограде и в чернике, потенциально способны защищать мозг от возрастных изменений. То есть любите виноградик, любите ягоду чернику. Это очень хорошее увлечение. Проведено исследование, когда люди в течение полугода принимали экстракт винограда и черники, и у них улучшились скорость обработки информации и способность к обучению. Полифенолы винограда не доказывают пользу употребления вина, а мы тем более с вами за здоровый образ жизни.

0: Поговорим о погоде. Новая рабочая неделя начинается с тепла. Завтра как в Казани, так и по всей территории республики будет около 20 градусов. В столице это плюс 19, плюс 21. Переменная облачность ожидается без существенных осадков. В Елабуге, Набережных Челнах и Нижнекамске термометры покажут от 20 до 23 градусов тепла. В Бугульме, в Ознакаево, в Альметьевске это 21-23. В Нурлате ожидается до 23 тепла. Будущей ночью и утром в отдельных районах республики ожидается туман. Ветер подует с юго-востока, скорость его составит 3-8 метров в секунду. Сейчас в Казани плюс 20 градусов.
1: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
3: Может, до весны подождем?
4: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. «Волга» в «Канавто». Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Симилианс и Бим Радио представляют 14 октября. Владимир Панченко. Фактор 2.
1: Красавица, чего не нравится, пойми.
0: Подробности на maximilians.ru.
2: 18+.
3: С вас 5875 рублей.
4: За новый кроссовер Хавейл?
3: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
5: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим Радио еще лучше. 2 930 800.

0: теплый прием.
1: Теплый прием.
2: Бим Радио. Первое в Казани. Рок из 90-х. На Бим Радио.
3: Информация на правах рекламы. Бим Радио приглашает вас на вечер рока из 90-х. Доставайте свои косухи, все доставайте для того, чтобы предстать в своем полном блеске и великолепии в рок-образе. За самый крутой приз, образ-приз, за атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. А еще в программе вечеринки «Рок из 90-х» ваш любимый диджей Айон. И все это 10 октября в ресторане «Максимилианс» 18+. Будем петь, танцевать и отрываться вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. По нашей уже доброй традиции мы разыгрываем сейчас 3 пригласительных билета для 3 слушателей, которые смогут справиться с задачей. Отправляйте ответы в МАКС на номер +7 92 72 42 102 8. И для первого

0: 5, 4 и 8 мы приготовили пригласительный билет. Итак, что нужно сделать? Продолжить строчку из известного рок-хита. «Я иду по своей земле дорогой» и продолжение. Первый вариант ответа, который нет, второй, которую не выбирал, или третий, что уходит в никуда. «Я иду по своей земле дорогой, которой нет, которую не выбирал, или что уходит в никуда». Пишите на плюс 7-92-72-42-102-8. И сейчас мы разыграем очередные три пригласительных билета на нашу рок-вечеринку «Рок из 90-х».
1: «Рок из 90-х» на Бим-радио.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Рок из 90-х. На Бим-радио.
2: И в этой игре мы с вами вспоминали трассу Е-95 в исполнении Алисы. Песня была написана 5 октября 1996 года в Рязани прямо в автобусе во время гастрольного тура коллектива. И уже через 2 месяца после написания этого текста нумерация дорог изменилась. Трасса Москва-Петербург стала называться Е-105. Поздравляем победителей, и ваши верные ответы отметила сердечком. Совсем скоро с вами свяжусь.

В Казани 16 часов и уже 57 минут, и далее верным радиокурсом с вами будет следовать Ленар Сиразов, а я, Елена Медова, прощаюсь, желаю вам доброго вечера и приятной наступающей недели. Пусть все будет прекрасно и благополучно.

0: Реклама на Бим-радио. 5 домов, одна цена. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297. Срок акции с 1.09 по 31.10 2026 года. Подробности об организации, правилах поведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона. 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
1: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
2: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
3: Представьте. Утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал». Портал на smu88.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
6: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
7: Осень раскрашивает город, а Geely City Ray делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Geely City Ray от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Geely Канавто. Тукая 115. 230 30 30.
8: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Geely City Ray в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
9: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
2: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
10: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM-радио. 2 930 800.

0: Ну что, друзья, всем отличного вечера. С вами я, Ленар Сиразов. Всем желаю отличного настроения. Очень приятно общаться с Еленой Медовой. И она мне пожелала хорошего эфира. За это ей большое спасибо. Всем доброго вечера.
1: Осеннее, уютное, любимое. Бим-радио. Первое в Казани.

0: «Любимое радио». Первое в Казани. Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Друзья, всем еще раз привет, это Ленар Серазов. В ближайшие 4 часа мы будем вместе с вами. Знаете, только что с Еленой Медовой, вашей любимой, родной Еленой Медовой, мы разговаривали точнее о том, что, мол, погода практически как летняя, говорит Елена, сказала точнее Елена, на что я ответил, да вроде бы не похоже на лето, вроде бы тепло, вроде бы хорошо, но не похоже на лето. На весну не похоже, почему? Потому что нет вот этого запаха такого, знаете, запах весны, он просто божественный, с ним ничего не сравнится. Осень, ну, прям лето точнее, да, то есть лето тоже здесь как-то тоже не подходит, как запах лета, он другой. Но сейчас все-таки чувствуется вот это увядание природы, то, что матушка природа потихонечку нам как бы заявляет о том, что в скором времени уже нагрянет зима. Да-да, конечно, опережая немножко события, но все-таки, да, всегда ощущение, ну, у меня, по крайней мере, сентябрем, то, что скоро начнется зима, скоро будет холодно, скоро будет промозгло сначала, а потом уже пойдет первый снежок, а значит и до этого нужно будет поменять свои шины, друзья мои. Ну ладно, вот, в общем, мы так немножко поговорили про ощущения. А теперь, друзья, если я уже сказал про шины, да, то что вот где-то через месяца два, наверное, нет, какой месяц два, ну месяц, полтора месяца уже будем менять резину, я решил как раз-таки рассказать вам про дорожные новости, то, что сейчас происходит на улицах Казани. Так, 2 балла, друзья, у нас общая дорожная ситуация. Далее давайте посмотрим крупнейшие пробки: улица Пушкина от улицы Щапова до Правобулачной улицы. Скорость потока 9 км в час. Да, знает этот участок. Длина 600 метров, время проезда 4 минуты. Прям целые 4 минуты. Но, друзья мои, на этом крупнейшие пробки заканчиваются. И давайте посмотрим, где основные затруднения. Основные затруднения, в частности, на Горьковском шоссе от Малого Лебяжьего озера до улицы Болотникова, что, в принципе, неудивительно. Многие возвращаются в свои квартиры, да, в свои казанские квартиры, набравшись, я не знаю, там, картошечки, помидорчиков, огурчиков у своих родных близких из маленьких городов и сел. Вот, в общем, скорость потока 25 км в час на Горьковском шоссе в данном направлении Казани. И это причем будет продолжаться на протяжении 5,5 километров, и вы потратите 13 минут. На что я хочу сказать, ха-ха, помните, раньше какие были пробки, когда было очень много светофоров, но сейчас вот благо, что гораздо все проще. Медленно, но верно, вы доберетесь до дома. Далее у нас затруднение на улице Шагабудин-Марджани, Московская улица от улицы Ахтямова до улицы Мартына Межлаука. Скорость потока 11 км в час и 1,5 км вы проедете за 9 минут. Также улица Декабристов от улицы Гагарина до улицы Чистопольской, скорость потока 20 км в час и на 2,5 км вы потратите 8 минут. Улица Парижской коммуны, Университетская улица от улицы Габдулы Тукая до Профсоюзной улицы, в центре, короче, скорость потока 8 км в час и 1 км вы проедете за сколько? Ну-ка, вспоминайте математику, за 8 минут. А в остальном, друзья, на дамбах, на мостах у нас вообще отличная ситуация. По 0 баллов в каждую сторону. Это, конечно же, не может не радовать. Так что будьте аккуратны на дорогах, не гоните. Вспомнил сразу смешарики. Помните, там у них была одна серия, была, где соревнования. В общем, те, кто прям гонял, они в итоге не доехали до финиша, а победили, по-моему, я могу ошибаться, ежик и Бараш, и там Нюша, кто-то из них, в общем. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. Интересные отсылки, конечно, к российской мультипликации. Необычно. Вот так, друзья.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Журналисты Daily Telegraph назвали самым везучим человеком в мире хорвата Фране Селака. Первый раз удача улыбнулась ему в 1964 году, когда поезд сошел с рельсов и упал в реку, но Фране сумел выплыть на берег. Затем с Фране происходили такие случаи. Упал в сток сена из самолета, во время полета которого распахнулась дверь. Выплыл на берег после падения автобуса в реку. Выбрался из внезапно загоревшегося автомобиля за несколько секунд до взрыва бензобака. Отделался ушибами после того, как его сбил автобус. Сорвался на машине с горной дороги, успев выпрыгнуть и зацепиться за дерево. Наконец, в 2003 году Фране впервые в жизни купил лотерейный билет и выиграл 600 тысяч фунтов стерлингов.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
0: Реклама на Бим-радио.
4: 5 домов, одна цена. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297.
5: Срок акции с 1.09 по 31.10 2026 года. Подробности об организации, правилах поведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
6: Скальпель. Нож.
7: Мы его теряем.
6: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
7: Что? Он жив?
6: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд!
8: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
0: Осенние дни становятся ярче с Бим-радио.

0: И с тобой на Бим Радио.
1: Итак, продолжаем, конечно же, наше любимое выходное воскресенье в эфире Бим Радио. Друзья мои, меня зовут Ленар Серазов. Я не знаю, сколько раз уже вас поприветствовал и назвался своим именем. Ну, мало ли, там кто-то не знает. Там, да, еще раз здрасте. Как говорится, SMSS. Так, ну и что же я вам хотел рассказать. Да, вот написали, между прочим, нам написали вот настоящие футбольные фанаты. Давайте прочитаем сообщение. Итак, Кирюха пишет. О, отличного эфира, Ленар. Сейчас начинается финал Кубка России среди женских команд. Вот тут, кстати, Кирюха, немножко сложновато. Так я даже российский футбол, даже финал Кубка России не смотрю. А тут прям даже среди женских команд тем более не смотрю. Никакого сексизма, естественно. Просто не фанат. Так, посмотрим, чем закончится этот матч, пишет Кирюха. На Матч ТВ покажет этот матч. Как вам, кстати, Англия и Испания, который был вчера. Кейн не забил пенальти при счете 2-1, и после этого Испания забивала 2 гола и победила. Хорошая игра была сегодня, точнее вчера. Сегодня еще Норвегия, Португалия, Холм против Роналду. Вот это уже интересно, вот это уже что-то такое, такое более ясное, более понятное, как говорится. Как раз таки, да, друзья, сегодня у нас, для тех, кто увлекается футболом, Лига наций, второй тур, Сербия, Нидерланды, Германия, Греция. Вот самое главное, Норвегия, Португалия, как говорится. Новые герои против старых героев, имея в виду Холланда, но не Тома, если что, Эрлинга Холланда и Роналда, Криштиану Роналду, естественно. Вот, так что это будет очень интересно посмотреть. Кстати, еще у нас 29 сентября, то есть получается послезавтра, товарищеский матч сборной России и Ирана. Казалось бы, ну, товарищеский, ну, как говорится, бывает. А нет, друзья, все это же будет проходить в Казани, да, и кстати, приехал даже Сердар Азмун. Это один из таких, прям, ну, один из лучших нападающих, наверное, за последние 15 лет в Рубине. Вот так вот, он как раз-таки тоже приехал, хотя там были у него политические проблемы с Ираном, так скажем, да, вот из-за этого он не выступал на чемпионате мира в США. Вот так что, вот такие интересные вещи, да. Поэтому, Кирюх, спасибо, что напомнил про Португалию, Норвегию. Вот сегодня вечер никуда ни с кем не пойду. Возьму, включу платный ТВ-канал и буду смотреть этот матч. А если не будет там его, да, на платном канале, все равно где-нибудь найду. Так, хорошо, Бабай пишет. Салам, Ленар, хорошего вечера. Спасибо большое, Бабай. Вам тоже хорошего вечера. Сегодня без пищмаков, без любимой темы нашего Бабай, которая всегда такая, Ленар, наверное, сейчас это с пищмаками. Хотелось бы, но не успел купить. Да, и, наверное, худеть тоже надо. Ну, хотя бы не полнеть. Давайте так. Осень — это очень важно. Так, ну вот, в общем, ваши сообщения, друзья. Пишите, как у вас дела, чем занимаетесь вообще, о чем ваши мысли, о чем ваши думы. Номер нашего Макса и номер в нашем Телеграм плюс 7 90 272 42 102 8. А мне еще недавно сказали, говорит, Ленар, ты, говорит, молодец, ты, говорит, не торопясь говоришь номер, поэтому не торопясь. Номер нашего Телеграма и Макса плюс 7 92 72 42 102 8. А вообще могу ближайшие 3 часа вести именно вот с таким голосом, но, наверное, все-таки не буду. Так что, друзья, вот такие дела.
0: Прогноз погоды на Бим Радио.
2: Спонсор рубрики ООО «Акбарс Дом».

0: вот теперь давайте, конечно же, поговорим о погоде. Да, вот если вдруг мы с вами не знакомы, то, наверное, одна из самых лучших тем для общения, это что, это погода, конечно. Так, ну что, мои родные, любимые, что я хочу сказать. Вот у нас сегодня была отличная погода, да, как я уже говорил, мы с Еленой Медовой, замечательной, наши любимые не могли разобраться, все-таки это осень или лето. Я говорю, что это больше похоже на осень, говорит, нет, для нас все-таки это как будто лето. Сегодня днем температура была 19 градусов, было солнышко. А знаете, почему я это говорю уже про прошедшее? Потому что вот на будущей неделе солнышка будет не так много, особенно во время первой половины этой недели. Сегодня ночью у нас температура плюс 11 градусов тепла, облачно. Завтра 28 сентября, днем температура 19 градусов по Цельсию, ночью плюс 13 уже, да, такие прям ночи все холоднее и холоднее, как говорится. Вот, и все облачно, друзья, все облачно, солнышко, ну, может, только утром там помашь там для хорошего настроения, и все. Вот такой у нас будет завтра понедельник, так нам обещают. Далее у нас, давайте посмотрим, вторник, 29 сентября, днем 18 градусов, ночью плюс 12 градусов тепла. Опять же, облачно, что днем, что ночью. Итак, давайте в среду. Вы сейчас скажете, Ренар, облачно, наверное. Ну, почти. Днем плюс 15, переменная облачность. А ночью, кстати, плюс 10 градусов и, опять же, облачно. Ну, а в конце недели, я уж пока, знаете, как говорил, большей частью это про Казань, про близлежащие окрестности Казани. Ну, а вот в дальнейшем уже, знаете, ближе к пятнице, субботе и воскресенью уже как-то погода станет еще лучше по сравнению с первой половиной недели. Будет, конечно, холодновато, но солнышко будет. Так что дофаминчик мы с вами в виде витамина D, естественного, обязательно возьмем у природы. Это, друзья мои, был прогноз погоды на Бим Радио.
1: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
3: Может, до весны подождем?
4: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. «Волга в Канавто». Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Отсутствует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01% до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Let me see you dance, man.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября.

0: Sports.ru.
1: Запрещено для детей.
2: 5 домов, одна цена. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297.
1: Срок акции с 1.09 по 31.10 2026 года. Подробности об организации, правилах проведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
3: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио. Еще лучше. 2 930 800.

0: Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297. Срок акции с 1.09 по 31.10 2026 года. Подробности об организации, правила поведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: А вот представляете, до окончания этого воскресенья осталось буквально каких-то 6 небольшим часов. Представляете, вот еще немного, еще чуть-чуть. Поэтому, друзья мои, к чему это я говорю? К тому, что давайте наслаждаться этими последними часами нашего любимого воскресенья. Будьте вместе с нами на любимой волне, на волне любимого радио. Бим-радио, естественно. И знаете, у меня иногда бывает такое настроение, хочется какую-то вот мелодию такую поставить, да, то есть я думаю, что же поставить, да, такого интересного, чтобы вам тоже было интересно, с одной стороны, и чтобы во мне это как-то разыграло какую-то такую чувственную карту в моем сердце, да. Так вот, я подумал, какую песню можно. Я думал, какую-то, наверное, старую хочется, причем хочется песню в стиле rhythm and blues, да, сами понимаете. И думал, какого же исполнителя поставить. Я, конечно, не супер прям знаю там всех исполнителей. Вот у нас Глеб вообще потрясающе разбирается, наш ведущий Глеб потрясающе разбирается в музыке. Я, конечно же, вот учусь этому, учусь, да, вот спасибо работе на радио. Мне это очень нравится. И я так и подумал, было бы здорово поставить песню. Давайте вот просто, я не знаю, вы сразу догадаетесь или нет. В общем, перевод примерно такой. Не буду говорить там имя, пусть будет, давайте заменю на Николай. Проваливай, Николай, и больше не возвращайся никогда. Что ты говоришь? Проваливай, Николай, и больше не возвращайся никогда. Вау, женщина, о, женщина, не будь ко мне так жестока, ты самая жестокая старушка на свете. Но если ты так сказала, то я соберу свои вещички и уйду. Именно так. И потом девушка, точнее, несколько девушек обычно поет там проваливай, проваливай, там, Николай, Женя, больше не возвращайся никогда, никогда. Вот, кстати, у вас есть подозрение вообще, что это за песня, да? Как бы мы привыкли слышать на английском языке, да, то есть это англоязычная песня, понятное дело. Вот, все привыкли слышать именно в оригинальном исполнении. А вот

Я в таком неоригинальном исполнении перевел, вот, и, наверное, вы уже догадались, да, вместо Николай я, это, конечно же, убрал имя Джек, Jack Hit the Road, Jack, вот как раз-таки эта песня, да, замечательная, классная, потрясающая песня. Даже в начале, кстати, в, по-моему, 2000-х даже было, было отдельное художественное произведение, да, кинопроизведение, которое называлось «Рэй», если не ошибаюсь. Вот как-то прямо сразу захотелось посмотреть этот фильм. Ну и, конечно же, там также звучал этот легендарный, бессмертный хит всех времен и народов. Поэтому давайте послушаем дедушку Рэя Чарльза с песней «Hit the Road, Jack».

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, воздержитесь от спонтанных действий и риска. Тельцы, терпение, последовательность и немного удачи помогут решить любые проблемы. Близнецы, ваш решительный настрой спровоцирует множество интересных событий. Раки, проявите щедрость, почувствуйте свободу от привычки экономить. Будьте к себе добрее. Львы, обратите свой взор на ближайшее окружение. Пора остановиться и запомнить настоящий момент. Девы, возможно, вы почувствуете усталость от работы и лишнего внимания к вашей персоне. Весы, мелкие бытовые дела и никаких новостей. Вот чем порадует вас этот день. Скорпионы, поддержите любимого человека. Понадобится культурная программа. Проявите креатив. Стрельцы, вы должны будете принять какое-то решение. Напряжение извилин еще долго не отпустит. Козероги, вам надо съесть сладенькое, попить вкусненькое и завести приятную беседу. Водолеи, пусть будет больше солнца в вашей жизни или хотя бы букет цветов. Рыбы, наступает время писать стихи и заниматься музыкой и просто созидать. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам изумительного настроения.
5: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
6: Бим радио. Первое в Казани.
7: Выходной с тобой на Бим радио.
8: Да, конечно же, продолжаем. И, кстати, вот интересная такая новость. Лично она мне так очень понравилась. В Казанском Кремле развернули самую большую форму сборной России по футболу. Что написал в своих соцсетях глава Татарстана Рустам Нургалиевич Миниханов. Именно в ней наши ребята 29 сентября впервые выйдут на поле Казани-Аренды в товарищеском матче против сборной Ирана. Вот, друзья мои, вот любит у нас в Татарстане сделать что-то самое большое, самое красивое, да это вообще в России, да? Я помню, как-то в КВН, там, в общем, команда пара по парам, номер такой был. Есть же и Ваня Абрамов, сейчас он известный комик, но он еще очень крутой пародист при этом. Вот, и Владимир Познер. И, в общем, там, я помню, они как будто интервью делают, и Ваня Абрамов говорит, слушайте, мы когда-то сделали самую большую Олимпиаду в истории, самую масштабную Олимпиаду в истории. Мы сделали самый лучший чемпионат мира по футболу. Мы сделали самое лучшее Евровидение по футболу. И так далее, так далее, так далее. То есть самое-самое лучшее в истории, что делается, делаем именно мы, россияне. Почему так наша история там, нам так дорого обходится? В общем, как-то я сумбурно рассказал. В общем, ну, в том суть, что мы готовы, знаете, вот головой расшибиться, да, для того, чтобы вот что-то сделать такое, чтобы все остальные говорили, а, это у них. Вот такие самые мощные. Вот мне кажется, в Татарстане это тоже особенно развито. Вот так что интересно будет, кто же потом заберет эту футболку. Как говорится, на вырост она будет очень хороша. Просто я смотрю, это знаете, вот перед мечетью Кул-Шариф огромная футболка. Она прям от мечети Кул-Шариф до вот следующего здания. Ну, то есть практически напротив него. Огромная футболка. То есть кому-то взяли на вырост. Помните, мы были, когда маленькими, у нас родители, когда мы шли на базар, мы вставали на эти картонки, вот, и наши родители всегда брали какие-то вещи, они побольше, подлиннее, по размеру, там, в два раза, ну, там, на два размера больше, а мы говорили, ну, там, пап, мам, а те, нет, это же слишком большое, они говорили, нет, это на вырост, ты еще вырастешь, да, был такой, признайте, пожалуйста, особенно, да, вот, помните, зимой, когда стояли на этих картонках, ужас, конечно, а продавщица в это время всегда нахваливала, говорила, ой, тебе так идет, так идет, так идет. Сейчас это вспоминаешь, ты понимаешь, что, ух, как это было давно, как это было давно, и все-таки какие-то прям ностальгические сразу даже ощущения, хочу сказать, не только воспоминания, но и ощущения. Кстати, совсем скоро, друзья мои, у нас будет наша рубрика, которая называется «К подвигу солдата сердцем прикоснись». Здесь именно вот в этой, точнее, в этой рубрике нам расскажут о волонтерах специальной военной операции. Вот будет такое небольшое интервью, так что обязательно оставайтесь здесь, в эфире любимого радио уже совсем скоро, буквально через пару минут. Ну, а меня зовут Ленар Сиразов. Пойду искать, где все-таки можно приобрести эту футболку.
7: Weekend на Бим Радио. Сегодня с нами Sting. Weekend. Отдыхай с Бим Радио.
4: Без возрастных.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21». Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 490 000 рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто, Тукая 115, 230, 30, 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
2: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
3: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.

0: Радио.ру. Запрещено для детей.
1: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: Подвигу солдата. Сердцем прикоснись. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Добрый воскресный вечер. Мы желаем всем нашим любимым слушателям. В эфире БИМ-радио, цикл радиопрограмм «К подвигу солдата сердцем прикоснись». Это проект, который знакомит нас с важной миссией волонтеров и добровольцев, которые помогают людям в зоне СВО, жителям освобожденных территорий. В рамках этого проекта к нам приходят волонтеры и добровольцы. Это люди с большой буквы из Казани, из Татарстана, которые объединяются для оказания всесторонней помощи. И сегодня мы продолжаем говорить о добрых и больших делах, которые совершаются по зову сердца. Сегодня у нас в гостях Чулпан Сулейманова, руководитель волонтерского движения «Чистополь фронту». Здравствуйте, Чулпан.
2: Добрый день, добрый день.
1: Добрый день, какой чудесный голос. Скажите, пожалуйста, кто с вами приехал сегодня из Чистополя к нам в гости в Казань?
2: Сегодня со мной приехала моя команда, с которой мы выезжаем на фронт, в зону специальной военной операции. Это моя дочь Аделия.
3: Всем добрый вечер.
2: Моя подруга Гузель и ее дочь Олеся.
4: Здравствуйте.
1: Если вы видели эту команду, ну, очевидно, что это женская команда, это очень хрупкие, красивые девушки. Ленар Сиразов даже отметил, он говорит, столько красоты сегодня в студии, и это девушки-волонтеры. Я знаю, что на сегодняшний день в составе вашей группы 20 тысяч человек. Но давайте мы вернемся к самому началу. Скажите, пожалуйста, вы помните тот самый первый день или ту самую первую мысль, которая вас посетила, или какой-то определенный звонок или событие, с которого все это началось?
2: Ну, после того, как прошла мобилизация и стали приходить сообщения от ребят, своим родственникам о том, что катастрофически не хватает маскировочных сетей, закралась мысль, что нужно помогать, нужно как-то это все организовать, где, куда, то есть никто не знал, с чего это начинается. И в один из моментов я решила просто, что думать хватит, надо что-то делать. Пригласила женщин. Ко мне пришел коллектив «Дубравушка». Да, женщины, прям коллектива «Дубравушка», поющие. Это у нас серебряные волонтеры на сегодняшний день, мы их так называем. Они выслушали, мы поговорили и решили, что пора начинать. И так друг по другу мы стали приглашать своих знакомых, соседей, родственников. Образовали чаты. В этот чат включали всех подряд. То есть кто оставался с нами, тот остался. Кто не понял, уходил. Обид никаких не было совершенно, потому что это исключительно добровольная основа. Эта работа не терпит оплаты. Здесь должна быть душа, здесь должно быть сердце. И вот после этого все началось. Первые, конечно, первый год был самый страшный, самый тяжелый, потому что мы не знали, какие нужны ткани, где брать сети, как это все плетется, как это все делается. Работали без выходных, в 2-3 смены, то есть 4-5 месяцев мы вообще не отдыхали. Мы учились работать. В итоге, когда уже люди стали понимать, каждый стал знать, какую работу он выполняет. То есть на сегодняшний день, например, вот у меня нет такой проблемы, чтобы пришел человек и спросил, а что мне нужно делать? Каждый знает, что ему нужно делать. И вот с того момента все закипело. Искали людей, которые нам помогают, которые нам помогли финансово, допустим, чтобы купить какие-то ткани, чтобы-то подсказали что-то. Очень тяжело было. И вот сейчас смешно самим. Наша первая сетка, она была неподъемная. Мы ее поднимали вшестером. Плели мы ее неделю, а расплетали мы ее месяц.
1: Это ваша тренировочная сетка, да,
2: была? Так скажем. Ну, не то, что тренировочная даже. Это просто мы на ней понимали. Потому что сначала плели из тюлей, из белых ХБ-тканей. То есть в ход шло все. Образовались мы 1 ноября 2022 года, а там уже зима не за горами. И поэтому началось с того, что ребятам нужны были бело-грязные сети. Ну, вот мы и старались от всей души, как могли.
1: Напомню, что сегодня в студии БИМ-радио в рамках проекта «К подвигу солдата сердцем прикоснись» Чулпан Сулейманова, Сулейманова. Это руководитель волонтерского движения «Чистополь фронту». Да, «Чистополь» сегодня у нас гостит. И мы рады, конечно же, что вы добрались до нас вместе с Чулпан. Сегодня ее дочь Аделия, Гузель, и дочь Олеся. И вот это вот основа, я так понимаю, да, волонтерского движения «Чистополь фронту». Красивые, замечательные девушки. Целых 50 наименований. Это то, что вы делаете своими руками. Это, конечно же, восхищает. Расскажите, как родилась идея делать окопные свечи из шишек сосновых и еловых? И какими свойствами они обладают?
2: Это как раз вот и... Ну вот, сказать можно так, что каждая вещь, которая нами изготавливается, она проходит тестирование у ребят. То есть это, допустим, вот те же самые одеяла от тепловизоров, там костюмы от тепловизоров. Также коснулся свечей. Свечи были, как у всех. Фитиль был из картона, но потом при общении с ребятами мы поняли, что картон очень сильно дымит, и потом пришлось изучать опыт таежников, и чтобы понять, как можно добавить им тепла, и чтобы свечи работали гораздо дольше, и пришли к тому выводу, что нам нужно попробовать свечи изготавливать с сосновыми и еловыми шишками. Все получилось, все отлично. Фитиль и огонь очень высокий, жар больше, и свечка, сама баночка работает уже не 12 часов, а 16 часов.
1: И нет такого чада, да?
2: Да, чада этого нет. Ребята благодарны. Причем 2-3 такие свечки они вставляют в печки в буржуйке. И на протяжении 16 часов у них горячая буржуйка, печка отапливает помещение.
1: Вот. А ваша сухая уха из камской рыбы – это вообще настоящий кулинарный эксклюзив. Получали, какие получали отзывы от бойцов об этом блюде?
2: Ой, что вы. Особенно те, кто живет на реке, там вырос на реке. Не только наш Чистопольцы. Очень много ребят отзываются о том, что об этом говорят, что это просто фантастическая уха. Напомнила времена, говорит, когда мы были дома, рыбалка, и потом готовить на огне. Все это прекрасно, замечательно. И, конечно же, я хочу поблагодарить наших рыбаков, которые приносят нам бесплатно эту рыбу. И потом мы ее обрабатываем. Наши женщины отваривают, перебирают кости, нарезают. Потом все это сушится, потом все это собирается. Работа, конечно, объемная, но стоит того.
1: Мы знаем, что вы изготавливаете сложнейшие вещи от костюмов, от тепловизоров до противоосколочных одеял. А помните ли вы тот момент, когда пришел самый первый отзыв с фронта о том, что вот та или иная вещь спасла чью-то жизнь? Как это было?
2: Да, это был снайпер, который нам позвонил и сказал, что костюм сработал просто на 100 баллов. И поблагодарил, и сказал, благодаря этому костюму я смог выйти, уйти, и потом он позже приехал в отпуск, он обнимался с нашими женщинами. То есть вот каждый из бойцов, они когда возвращаются в отпуск либо по ранению, они обязательно приходят к нам со словами благодарности.
1: Хотелось бы поговорить с вами о том, как вы сами лично отправляетесь в прифронтовую зону. Вот о том, как вы даете благотворительные концерты в госпиталях, как вы встречаетесь с бойцами. И вы правда вчетвером едете? То есть за рулем у нас прекрасная Гузеля, да? Она же доктор, с вами всегда
2: да,
1: есть
2: да,
1: доктор.
2: Да.
1: Вы Чулпан и ваши дочери.
2: Да, да? Но с нами
1: Олеся,
2: еще,
1: Аделия.
2: Но с нами еще обязательно едет мужчина, потому что в дороге без мужчины очень трудно. Он тоже за рулем. И не бывает так, чтобы один и тот же мужчина ездил. То есть вызываются ребята, кто-то там нас сопровождает. И мы отправляемся в путь. Грузим газельку гуманитарной помощью. Заодно гуманитарку развозим. И в госпиталя приезжаем с концертами. Девчонки поют по полтора часа. И я вместе с ними. Но есть еще такой момент. С первого же концерта мы поняли, что мы не просто приехали петь и поднять настроение и поддержать. Но еще получилось такой момент, что мы стали живыми письмами для родителей бойцов. Многие из родителей бойцов не знают просто о том, что их парни живы, их дети живы, потому что в прифронтовой зоне телефон – это страшная вещь, нельзя им пользоваться, и поэтому парни не могут зачастую сообщить своим близким, что они живы и здоровы. Вот. И мы решили их записывать. Мы их записываем, они нам дают номера телефонов, мы отправляем родителям. Родители безмерно счастливы, и стоит вот этой радости, этого счастья, которое мы слышим по телефону, этой благодарности, все это стоит. Да, туда ехать страшно, но это нужно. потому что помощь от нас идет.
1: Да, и то, что вы делаете, и видите результат вашей помощи, это гораздо сильнее страха.
2: Совершенно верно.
1: Мне хотелось бы девочек спросить. Такие красивые, такие юные, талантливые. Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях о той или иной поездке. Были какие-то курьезные моменты? Аделия, расскажите, пожалуйста.
3: Да, курьезные моменты, конечно же, были, но хотелось бы сначала рассказать, как, в принципе, проходила наша первая поездка. Самая первая поездка прошла очень хорошо, как и все последующие. В общем, когда мы приехали в госпиталь, сначала, конечно, было страшно от того, что совершенно другие люди. Мы привыкли выступать, мы выступаем на разных конкурсах, профессионально занимаемся вокалом. Но когда совершенно какой-то другой контингент, сначала сложно представить вообще, как преподать себя публике. Но когда мы поняли, что публика достаточно теплая, достаточно приняли нас очень хорошо, сразу как-то вот стало очень тепло и легко, как дома.
1: А что вы видите в глазах тех, для кого вы поете? Чувства вы читаете?
3: На самом деле, вот лично у нас чувства, конечно же, просто какие-то... В общем, бывает так, что и тяжело смотреть в глаза, потому что все люди, все бойцы, которые там находятся...
2: Раненые, уставшие.
3: И, но все же и улыбка иногда проскользает, так скажем, и какой-то тоже вот теплые домашние песни стараемся выбирать, чтобы вспоминали дом, чувствовали, что помощь есть.
1: Угу. Олеся, тоже ваши впечатления о поездке, о концертах, которые вы даете, когда приезжаете в госпитале?
4: Я считаю, что наши поездки очень важны и необходимы для бойцов. Мы с радостью ездили в последующие разы, потому что мы прочувствовали всю эту атмосферу и поняли, что мы очень нужны ребятам. Очень приятно получать отклик. Очень приятно находиться там и видеть, что они нуждаются в нас, и мы можем чем-то помочь.
1: То есть творчество для вас – это не просто какое-то абстрактное проявление чувства, а это реальная возможность.
3: Жизнь.
1: Да, это жизнь, и
4: конечно,
1: ваше творчество, оно действительно помогает.
4: Конечно.
3: И мы очень рады, что оно помогает.
4: Сначала, на нашем первом концерте, бойцы, ребята смотрели в пол, было видно, что им тяжело, было видно, что они... немножечко в себе.
3: Честно говоря, и нам тоже было очень тяжело.
4: И нам было очень страшно тяжело, потому что мы впервые попали вот в такую обстановку, в такую атмосферу, и место такое опасное. Но затем, ближе вот к середине нашего концерта,
2: там уже и глаза,
4: бойцы стали
2: и руки,
4: поднимать глаза,
2: да,
4: и стали улыбаться, и в их глазах уже
1: жизнь загорелась,
4: была жизнь, и, конечно, было очень приятно видеть их улыбки, это очень трогает сердце.
3: И согревает, да.
1: Но все же, мне хотелось бы спросить, как? Вы видели, как дом буквально сложился напротив вас.
3: Да.
1: Но что вас заставляет вновь и вновь туда ехать, девочки?
3: Бойцы, наверное, то, что там нас ждут и там мы нужны. Очень приятно, что наше творчество можно пустить не только в какие-то конкурсы, а и в такое дело, когда...
4: В жизнь,
3: да, это правда наша жизнь. Потому что, я считаю, что творчество должно быть даже и в такой обстановке, потому что нервная система у таких людей, какая она, очень даже как бы нужно и расслабиться иногда.
1: Конечно.
3: Послушать.
1: Чулпан, расскажите, пожалуйста, как родились строчки той самой песни, которую сейчас, я очень надеюсь, вы исполните для наших слушателей. Расскажите, представьте эту песню.
2: Песня «Не волнуйся, мама» – это одна из песен, которые я пишу для ребят, о ребятах. Конечно же, у меня постоянное общение с ребятами в любое время дня и ночи, 24/7. Я с ними на связи. Когда кто-то не выходит на связь, я очень переживаю. Потом мне пишут либо смс-кой, либо как-то умудряются сказать, что живы, здоровы, большие приветы всем. Но бывают моменты, когда ребята просто уже погибают, и скучаешь по ним, как по близким людям. Потому что за время общения привыкаешь к ним. И находит тоска порой, и понимаешь каждого из них, о чем они думают. Я сама мама. У меня есть мама. И я сама тоже думаю о ней, что как бы ее не расстроить. И они то же самое. Они много не договаривают своим родителям, но поделиться между тем могут со мной. И мы обсуждаем какие-то очень серьезные моменты. И когда приходят похоронки на ребят, я вижу мам, я вижу их слезы, и у меня в ушах всегда звучат слова ребят, когда они говорят: «Не волнуйся, мама, все в порядке». И вот эта песня как раз и родилась. «Не волнуйся, мама».

0: Не слушай, что там люди говорят.
1: В эфире Бим-радио в рамках программы «К подвигу солдата. Сердцем прикоснись». Замечательные, просто волшебные девушки. Это Чулпан Сулейманова, руководитель волонтерского движения «Чистополь фронту». Это Аделия, дочь Чулпан. С нами Олеся и мама Гузель. И все это волонтерское движение «Чистополь фронту». Ну, нам хотелось бы пожелать вам прекрасного настроения, сил, всегда вдохновения для продолжения вашей деятельности. Ну, а сейчас вы можете в завершении нашей программы сказать что-то слушателям Бим-радио. Пожалуйста.
0: Уважаемые слушатели Бим-радио, спасибо всем огромное за то, что были с нами. И очень хотела бы попросить каждого из вас, поддержите наших ребят. Они нуждаются в нас. Мы им нужны. Нужны, чтобы выжить. Внесите свой вклад, какой можете. Да хотя бы напишите письмо ребятам, и это тоже будет приятно. Мира всем, добра, и пусть у всех все будет хорошо.
2: К подвигу солдата сердцем прикоснись. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
5: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: Папа, еще круг!
7: А я на боулинг.
8: Мам, я в игровые автоматы.
9: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
10: 5 домов, одна цена. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297.
5: Срок акции с 1.09 по 31.10 2026 года. Подробности об организации, правилах поведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
11: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные. А интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
12: Скальпель. Нож.
13: Мы его теряем.
12: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
13: Что? Он жив?
12: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
14: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
15: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани и хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Главнее всего, конечно же, погода в доме, друзья. Но и давайте прямо сейчас узнаем, какая погода ожидает нас в нашем доме, в нашей необъятной республике Татарстан. Елена Медова тут такая кивает, довольная после встречи. Да, конечно, у нас были очень... такие обворожительные гости. Очень было приятно. Надеюсь, вы это не пропустили. Итак, давайте посмотрим, какая у нас погода уже касаемо не просто Казани, а вообще нашей республики. Все данные, которые я вам скажу, все те прогнозы, которые я вот прямо сейчас вам расскажу, это, конечно же, касается ближайших 24 часов. Итак, давайте посмотрим. 28 сентября. Что нас ожидает? Переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7. Немножко похолоднее. Но вот на западе, кстати, потеплее до плюс 12. Максимальная температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Ну, конечно, вот эти плюс 23 звучат очень-очень волшебно. Итак, давайте сначала переместимся на юго-запад нашего Татарстана. Буинск, Тетюши, Апастово, Камское устье, Дрожжаное. Сегодня ночью температура плюс 9, плюс 12. И завтра днем плюс 18, плюс 21. Перемещаемся. Казань, Зеленодольск, Арск, Кукмар, Богатые Сабы, Мамадыш, Лаишево, Рыбная Слобода. Здесь у нас сегодня температура плюс 10, плюс 12 градусов тепла. В некоторых низких местах плюс 7, плюс 9. А завтра температура прогреется до 19, плюс 21 градусов тепла. Перемещаемся в юго-центр. Именно так я называю этот район. Итак, это Чистополь. Это Болгар, это Базарные Матаки, это Аксубаева и Нурлат. Сегодня ночью, вот, кстати, в этих краях будет прям очень так холодновато, плюс 4, плюс 7. Зато завтра днем плюс 20, плюс 23 градуса тепла. Перемещаемся уже, друзья, в сторону набережных Челнов и городов, которые находятся рядом с набережными Челнами. Это Нижнекамск, это Менделеевск, Елабуга, Менделинск. Итак, температура сегодня ночью плюс 2, плюс 7. Еще холоднее, кстати, если вы заметили. Но завтра днем температура плюс 20, плюс 23 градуса тепла. И теперь уже, конечно же, юго-восток. Заинск, Джалиль, Азнакаево, Лениногорск, Бугульма, Бавлы, Джалиль, ну и, конечно же, Альметьевск. Сегодня ночью будет холодновато, плюс 2, плюс 6 градусов тепла. Завтра днем плюс 21, плюс 23 градуса тепла. И везде по Татарстану завтра днем будет переменная облачность. То есть периодически солнце будет появляться, периодически будет закрыто облаками. Так что вот такой прогноз погоды специально для вас, наши любимые слушатели.
1: У природы нет плохой погоды. Shake that.

медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
2: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
3: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: С вас 5 875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Сканавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209, 8 843, 230, 30, 30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: 5 домов, одна цена. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297. Срок акции с 1.09 по 31.10.2026 года. Подробности об организации, правила поведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона. 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
7: Баб, снег!
8: Погода портится.
7: Почему мы так медленно едем?
8: Чтоб не попасть в аварию.
7: В кино опоздаем.
8: Выберем другое.
7: Не хочу другое.
8: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
7: Пап, давай помедленнее.
9: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Реклама на Бим-радио. Одна цена. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297. Срок акции с 1.09 по 31.10.2026 года. Подробности об организации, правила поведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона. 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
7: Баб, снег!
8: Погода портится.
7: Почему мы так медленно едем?
8: Чтоб не попасть в аварию.
7: В кино опоздаем.
8: Выберем другое.
7: Не хочу другое.
8: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
7: Пап, давай помедленнее.
9: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Реклама на Бим-радио. Это просто...

0: играть другого папу и сына.
1: Пап, давай помедленнее.
2: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Продолжается наш выходной, твой, мой, наш выходной, друзья мои. Ну и, конечно же, давайте какую-нибудь хорошую новость почитаем. Да, а я нашел такую новость. Вообще, знаете, как в воскресенье найти в новостной сводке что-то такое теплое, интересное, приятное, невероятно сложно. Вот Альберт Ботанин тоже подтвердит, и мы с ним тоже часто на эту тему разговаривали. Ну вот я нашел, кстати, хорошую новость. В Казанский зоопарк планируют привезти снежных барсов и белых медведя. Представляете, сейчас специалисты занимаются проектированием для них новых вольеров, а среди предложений превратить остров на озере Кабан в отдельный остров белых медведей. Как вам такая идея, да? Как вам такая новость? Вот лично мне, конечно же, она очень-очень понравилась, она очень-очень меня обрадовала. Вот, так что кто знает, да, помните же песня там ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, там, что земля-то вертится из-за того, что там медведи крутятся там об земную ось, да? Кто знает, может быть, земля будет крутиться об земную ось, да, и будет это... Точнее, медведи наши будут крутиться об земную ось и приводить таким образом движение нашу планету. Ну, так, небольшая отсылка к советской киноклассике, конечно же, и к советской такой классической песне. Но вот я лично обрадовался, особенно снежному барсу. Знаете почему? Потому что Акбарс, да, как переводится, это снежный барс. Это как раз-таки на

символ. Откуда он пришел, кстати, тоже интересный вопрос. Я сейчас давайте почитаю про это, и потом вам обязательно расскажу. Оставайтесь на волне любимого радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, воздержитесь от спонтанных действий и риска. Тельцы, терпение, последовательность и немного удачи помогут решить любые проблемы. Близнецы, ваш решительный настрой спровоцирует множество интересных событий. Раки, проявите щедрость, почувствуйте свободу от привычки экономить. Будьте к себе добрее. Львы, обратите свой взор на ближайшее окружение. Пора остановиться и запомнить настоящий момент. Девы, возможно, вы почувствуете усталость от работы и лишнего внимания к вашей персоне. Весы, мелкие бытовые дела и никаких новостей. Вот чем порадует вас этот день. Скорпионы, поддержите любимого человека. Понадобится культурная программа. Проявите креатив. Стрельцы, вы должны будете принять какое-то решение. Напряжение извилин еще долго не отпустит. Козероги, вам надо съесть сладенькое, попить вкусненькое и завести приятную беседу. Водолеи, пусть будет больше солнца в вашей жизни или хотя бы букет цветов. Рыбы, наступает время писать стихи и заниматься музыкой и просто созидать. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам изумительного настроения.

0: Отдыхай. С Бим Радио.
1: Уикенд на Бим Радио. Сегодня с нами Стинг. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
2: Без возраста.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
2: В рамках программы лояльности Сливкин. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
3: Представьте. Утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал». Портал на smu88.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Скальпель. Нож.
6: Мы его теряем.
5: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
6: Что? Он жив?
5: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
1: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
8: Бим-радио всегда настроен на волну.
7: Выходной с тобой на Бим-радио.
9: Ну а теперь я, Ренар Сирасов, давайте расскажу немножко про белый барс как символ нашей республики. Помните, я заговорил про снежного барса, да? Но вот, кстати, нашел такие интересные нюансы. В общем, смотрите, на гербе Республики Татарстан изображен на самом деле даже не реальный снежный барс, да, имеется в виду ирбис, а мифический крылатый белый барс. Это, кстати, такой тоже очень важный момент, и если вы спросите, мол, Ленар, а почему же именно белый барс? Во-первых, исторические и мифологические корни, связь с Волжской Булгарией. По мнению историка Шагабуддина Марджани, я думаю, все вы такого знаете, есть мечеть его имени, есть улица его имени, да, знаменитый татарский просветитель и историк. По его мнению, да, барс был знаком правителей Волжской Булгарии, государства, которое существовало на территории современного Татарстана в домонгольский период. Считается, что этот зверь был тотемом булгарского племени барсилов. Да, логично, барс, барсилы. Вот, и это племя, кстати, как раз-таки составляло основную часть населения. У волжских булгар крылатый барс считался божеством, точнее, плодородия и покровителем детей. Ведь я спотыкаюсь даже, да, в общем, снежный барс, точнее, крылатый барс считался божеством плодородия и покровителем детей. Тюркская традиция. Барс вообще занимал важное место в культуре тюркских народов. В древнетюркской традиции существовало представление об Акбарсе, белом барсе. Это, не, естественно, не о хоккейном клубе идет речь, а о мифическом существе, которое охраняет народ и приносит ему удачу. Белый цвет в культуре кочевых народов символизировал чистоту, духовность и небесное происхождение. Интересно, да? Ну и, конечно же, параллели с Ак-Ордой образ барса дополнительно укрепили ассоциации с Ак-Ордой. Белой Ордой, символом власти и чистоты правления в Золотой Орде. И мне стало самому интересно, а почему именно вот в 90-е годы именно вот Акбарс стал символом, да, символом официальным государственным символом Республики Татарстан. Вообще разрабатывались несколько таких вариантов, да, среди вариантов обсуждали и башню Сюмбике, и дракона Зеланта, и полумесяц, и даже, представляете, даже голову волка. Но в итоге приоритет отдали барсу. Почему? Во-первых, универсальность, да, то есть Зеланд обычно ассоциация именно с Казанью, а не со всей республикой. А касаемо дракона, там были как раз-таки, ну, люди переживали, опасались того, что есть какая-то негативная коннотация, угроза, да. То есть если дракон, он там может все там спалить, да, там уничтожить все рядом вокруг, напасть, тогда как барс воспринимался как более благородный и универсальный символ. Идея единства. Авторы хотели создать символ, который объединил бы людей разных национальностей в республике. Ну и, конечно же, была отсылка к древней государственности. Барс подчеркивал уважение к истории и традициям, к идее древней государственности на этих землях. Вот. И поэтому 7 февраля 1992 года Верховный Совет Республики Татарстан утвердил новый государственный герб с крылатым белым барсом. Автором идеи выступил доктор филологических наук Назым Ханзафаров, а художником стал Риф Фахрутдинов. Я надеюсь, что вам было интересно. Лично для меня это такая очень интересная информация. Вот, мы же говорили про то, что вот хотят завести снежных барсов в Казанский зоопарк. Да, оказывается, друзья мои, на гербе не снежный барс Ирбис, да, вот которых хотят к нам завести, а немножко другое значение — это Акбарс. Вот, наверное, и поэтому, в частности, самый, так скажем, ну, как сказать, самый великий спортивный клуб нашей республики, да не обидятся на меня остальные клубы, это все-таки хоккейный клуб «Акбарс», его очень любят, обожают, наверное, и в честь специально, чтобы, так скажем, обрадовать всех для того, чтобы этот символ стал именно народным достоянием. Я имею в виду именно казанский клуб, его и назвали Акбарсом. Впрочем, это только мои предположения, но согласитесь, это интересно. Ну а сейчас так неожиданно, да? Давайте немножко похулиганим. Вспоминайте свои подростковые студенческие годы. Помните, как мы качались под эти треки, да? Помните? Поехали.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Продолжаем, друзья, конечно, продолжаем. Да, громче музыку, конечно, конечно. Так, ну что, я вам еще хотел рассказать, вот ищу какие-то тоже интересные новости. Пока вот самое радостное, что я видел, это как раз информация про снежного барса. Да, то, что вот нам хотят завести снежного барса и белых медведей, представляете, в Казани. Да, это было, конечно, очень здорово. Вот как раз для казанского заботсада, да. Хотелось прочитать, как забот сада. Ну, как имеете в виду сад, где заботится о животных. Нет, забот сада. Так, ну ладно. Так. А еще, кстати, вот тоже нашел информацию как раз-таки про животных. И что у нас еще рассматривают возможность привести носорогов из намибийского питомника. Представляете? То есть планируют завершить подготовку инфраструктуры в этом году. Нет, в следующем году, в 2027 году. Да и кто знает, да, потом у нас еще носороги появятся. Ох, у нас будет своя такая хорошая казанская саванна. Ох, чувствую, народ не протолкнулся, конечно. Но молодцы те, кто вот занимается всем этим. Действительно, вот я так, не так часто хожу, конечно, и в Замбезе, в зоопарк, да, и вообще в казанский зоопарк. Но вот раз в два года, наверное, ну, приятно всегда видеть новые животные. У меня-то дети уж любят туда ходить. С моей супругой они часто ходят. И вот постоянно говорят, ой, там мы таких животных видели, вот таких животных. Я прям не выдержал, когда узнал, что у нас привезли как раз-таки слонов. Да, представляете? Необычно, очень необычно. Я прям этому очень-очень рад. Так, ну что же, еще вот я смотрю какие-то новости, да, вот хочется что-то такое позитивное вам рассказать, да, что-то хорошее. Ну ладно, давайте, есть уж про позитивное, да, давайте, может, про пробки расскажу, что ли, да, что их становится меньше. Хотя как бы не так, между прочим. Ну давайте уж, если об этом начал речь, давайте этим мы продолжим. Крупнейшие пробки сейчас, друзья, у нас две. Это улица Восстания от Бакалейной улицы до улицы Кулахметова. Скорость потока 9 км в час и 600 метров вы проедете за 4 минуты. Ну, слава богу, что хотя бы на Горьковском шоссе эта пробка закончилась. Улица Пушкина от улицы Щапова до Правобулачной улицы. Скорость потока 11 км в час, те же 600 метров, но вы проедете еще медленнее, всего лишь за 3 минуты. Я аж выдохнул. Дальше давайте посмотрим, какие-то еще затруднения есть ли. Есть. Так, улица Ленинградская. Вот оттуда, кстати, не часто такие новости бывают. Улица Ленинградская, улица Копылова. От улицы Пржевальского до улицы Тецовской. Скорость потока 18 км в час. 2,5 км. Проедете за 8 минут. Также за 8 минут вы проедете такой же участок по улице Декабристов от Чистопольской до Гагарина. Знаете об этом? Ну и, конечно же, снова перемещаемся в центр. Улица Парижской коммуны, улица Университетская, от улицы Габдуллы Тукая до Профсоюзной улицы. Скорость потока 8 км в час. 1 км вы проедете за сколько? Ну-ка, правильно, 8 минут. Ну, а касаемо, конечно же, дамп, да, касаемо Ленинской, Кировской, третий транспортный дамп и касаемо моста Миллениум, все хорошо, все чисто в обе стороны, даже как-то непривычно. Но это меня радует. Я надеюсь, что эта новость для вас тоже является такой положительной, что дороги чистые. А с другой стороны, если вы уже вдруг дома, представляете, так попиваете чай, вы такие, да, уж, я уже все проехал, я молодец, могу просто посидеть, попить чаечку, пообщаться с любимым человеком, ну, еще послушать любимое радио. Вот так и делайте, так и надо.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: У главного героя фильма «Человек дождя» был прототип – американец по имени Ким Пик. Этот человек имел феноменальную память, запоминая до 98% прочитанной информации. Аутизмом он не страдал, но имел непропорционально большую голову. Ким выработал особую технику чтения. Правым глазом он читал правую страницу и одновременно левым – левую. Чтение стандартного книжного разворота – занимало у него 8-10 секунд.
2: В мире столько столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия. Просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто Канавто. Не оферта.
3: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
4: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБР-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: Тише едешь и не доедешь. А на «Тэнк-300» проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. «Тэнк-300» едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Звоните 8-843-230-30-30.
6: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Бим-радио.
2: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки.
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
4: Айнур Альбертович Сафиуллин, гвардии майор, дважды кавалер Ордена Мужества, герой Российской Федерации. Айнур родился в 1995 году в Казани. Он был вторым ребенком в многодетной семье. На выбор жизненного пути Айнура сильно повлиял его отец, ветеран боевых действий в Афганистане. Рассказы о чести и воинском долге сформировали у сына твердое желание пойти по его стопам. Айнур прошел срочную службу и окончательно понял, что армия – его призвание. Поступив в Московское высшее общевойсковое командное училище, в 2020 году окончил его с золотой медалью. Во время учебы был кремлевским курсантом. По распределению попал на Дальний Восток, в Амурскую область, где начал офицерский путь. Сначала командовал разведывательным взводом, позже – мотострелковой ротой. С первых дней специальной военной операции Айнур Сафиуллин командует штурмовым отрядом. В одном из боев штурмовики под его руководством провели успешную операцию. Враг был выбит из лесополосы, а отряд захватил в качестве трофея американский бронетранспортер М-113 в полной боевой готовности. Один из ярких эпизодов произошел в 2022 году. Отряду поставили задачу взять под контроль населенный пункт, который ранее не удавалось захватить другим подразделениям. Для подготовки было дано немного времени – 1,5 недели. Айнур Сафиуллин сосредоточился на трех вещах. Отладил средства связи, тщательно подготовил личный состав и разработал тактические действия. Группа отвлечения стала привлекать внимание противника в одном направлении, а основные силы скрытно проникли в тыл. Это позволило застать врага врасплох. Ребята держали позиции 6-7 часов, ожидая подмогу. В результате были захвачены трофейные образцы иностранного противотанкового оружия. Айнур, получив осколочные ранения перед боем, даже не перевязал рану, остался в строю и продолжил руководить операцией. Благодаря четкому планированию действий и высокому чувству ответственности за своих подчиненных, командир Айнур Сафиуллин в этом бою не потерял ни одного бойца. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, в 2023 году указом президента России Айнуру Сафиуллину присвоили звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали «Золотая звезда». Айнур всегда говорит, что это звание общее. Его заслуживает все подразделение, все его ребята, которые погибли на СВО и кто до сих пор воюет плечом к плечу. Через неделю после совершения подвига герой вновь вернулся к своим товарищам. А 9 мая 2025 года он в составе полка сухопутных войск прошел по Красной площади на параде Победы. Это история героя России, нашего земляка, Айнура Альбертовича Сафиуллина, который выбрал путь быть офицером и верен ему всегда.

Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Да, я знаю, что вы узнали эту песню. Давайте подпевать вместе.

0: Легендарнейший хит группы «Смысловые галлюцинации».
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
3: Может, до весны подождем?
4: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. «Волга в Канавто». Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. От действия с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита от 0,01% до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Это действительно твой выбор?
7: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
8: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.

0: 4,7% годовых.
1: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.

0: Казани. Рок из 90-х. На Бим-радио.
1: Мне... Знаете, мне кажется, что вы, наверное, такие: о, только что был Дима Билана, тот раз, рок из 90-х. Что за перебады вообще? Что за биполярка, друзья мои? Ну, вот так мы все же по-своему всеядные. Ну, многие, по крайней мере, да? То есть, есть классные, потрясающие треки из попсы. Вот, я не знаю, вот эту песню Дима Билана «Невозможно, возможно». Я просто вот так от себя поставил. Мне так захотелось ее послушать. И как раз мне вот недавно буквально написали, позвонили. Точнее, позвонила наш редактор Лена Медова. Она сказала, говорит: Ленар, представляешь, говорит, у нас есть еще, говорит, два билета на вечеринку. Я говорю: на какую вечеринку? Ну, говорит, ту самую легендарную вечеринку рок из 90-х. Помнишь, говорит, вечеринку у нас будет? Я говорю: конечно, помню. Поэтому, друзья, к чему это мы? Просто приготовьте свои мобильные телефоны. Мы сейчас вам будем задавать очень простые вопросы. Да давайте просто один даже вопрос. Ну и, конечно же, ваша задача — ответить правильно и ответить как можно быстрее. Поэтому давайте сделаем это прямо сейчас. Назову номер телефона наш. Пишите в Макс. +7 92 72 42 102.8. Ваша задача — написать либо первым, либо третьим. Давайте вот так сделаем. Первый, либо третий. Вот так быстренько разыграем. Если уж наш редактор сказал, говорит: Ленар, есть еще два билета. Я такой: ну, конечно, разыграем. Какой вопрос? Поэтому давайте прямо сейчас расскажу, что же это за вечеринка у нас ожидается совсем скоро уже, буквально, ну, сколько осталось, да? Ну, совсем чуть-чуть, да, совсем чуть-чуть. Поэтому, друзья, прямо сейчас давайте расскажу про эту вечеринку. Эта вечеринка у нас, между прочим, будет 10 октября, ресторан «Максимилиан».

Это все, кстати, на правах рекламы. И вообще, Бим Радио приглашает вас на этот вечер. Вечер рок из 90-х. Доставайте косухи, готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться по полной. Вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенды, устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе. Косуха, рваные джинсы, бандана, все, что поможет вам стать главным рокером вечера. За самый крутой образ, конечно же, сюрприз. За атмосферу вечера отвечает наш главный рокер Бим Радио Петр Нежинский, а еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в Максимилианс в 20:00. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с Бим Радио. Подробнее на maximilians.ru 18+. И на это я спрошу, вы готовы? Вы готовы забрать эти билетики? Вы такие, да, готовы. Я прям чувствую, что вы отвечаете именно таким образом. Хотя, можете сказать, Валинар, ты, наверное, придумаешь все это и так далее. Но я чувствую, что уже кто-то, знаете, за свои трубочки телефона уже готов назвать правильные ответы. Итак, друзья мои, один вопрос и один правильный ответ. Вопрос про легенду рока, точнее, про одну из главных его песен. Итак, песня, есть песня, нужно продолжить строчку. «Я свободен, словно птица в небесах, я свободен, я забыл, что...» Итак, первый и третий правильные ответы. Первый вариант, что такое пробки по утрам. Второй вариант, что значит страх. И третий вариант, я забыл, что разрядился телефон и дело швах. Так что, конечно же, ваши ответы, ну, сразу тут, о, как много ответов, да, хотя даже все это произошло так, ну, очень быстро, по сути, да, мне редактор позвонила, наша прекрасная, наша несравненная Елена Медова. Ну, я вижу, конечно же, у всех правильные ответы, да, я хочу сказать, что вы большие молодцы, и тут уже, наверное, все хотят узнать, кто же победил и какой правильный ответ. Ну, правильный ответ вы, конечно же, все сказали, да, кто-то подпел, например, кто-то просто цифру 2 написал. Правильный ответ, конечно же, что значит страх. Это главная рок-баллада Валерия Кипелова «Я свободен». Это, кстати, вообще одна из моих самых любимых песен, потому что, наверное, это одна из самых первых рок-песен в моем подростковом возрасте. Ну и давайте, конечно же, подведем итоги. Кто же ответил правильно первым? Итак, первым правильно ответил у нас Рамиль Ильдусович. Я вас поздравляю. Конечно же. Ну и, конечно же, Максим, тоже мои поздравления. Прямо сейчас я вам напишу. Ну а давайте мы послушаем эту просто легендарную песню не только в исполнении Кипелова, но и Маврина. Это их дуэт. Молодцы, ребята, молодцы. Знаете классику рока. Красавчики и красавицы.

0: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
1: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, воздержитесь от спонтанных действий и риска. Тельцы, терпение, последовательность и немного удачи помогут решить любые проблемы. Близнецы, ваш решительный настрой спровоцирует множество интересных событий. Раки, проявите щедрость, почувствуйте свободу от привычки экономить. Будьте к себе добрее. Львы, обратите свой взор на ближайшее окружение. Пора остановиться и запомнить настоящий момент. Девы, возможно, вы почувствуете усталость от работы и лишнего внимания к вашей персоне. Весы, мелкие бытовые дела и никаких новостей. Вот чем порадует вас этот день. Скорпионы, поддержите любимого человека. Понадобится культурная программа. Проявите креатив. Стрельцы, вы должны будете принять какое-то решение. Напряжение извилин еще долго не отпустит. Козероги, вам надо съесть сладенькое, попить вкусненькое и завести приятную беседу. Водолеи, пусть будет больше солнца в вашей жизни или хотя бы букет цветов. Рыбы, наступает время писать стихи и заниматься музыкой и просто созидать. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам изумительного настроения.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Стинг. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Late at night in summer heat. Expensive car.
3: Да простит, конечно же, меня Sting, друзья, но я хочу объявить о том, что совсем скоро, буквально через 4 минуты, начнется программа «Привет, приветов». Обязательно пишите ваши приветы. Наш номер Телеграма и номер Макса, номер звучит следующим образом. Плюс 7-92-72-42-102-8, плюс 7-92-72-42-102-8, приложение «Бим-радио» и официальный сайт bimradio.ru. Не забудьте обрадовать своих родных и близких.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
2: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
1: Подробности на «Максимилианс.ру».
3: 18+.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября.

0: Запрещено для детей.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
0: Запрещено для детей.
2: Привет, приветов на Бим-радио.
3: Всем привет, привет, приветов. Вот если все приветы объединить, получается программа «Привет, приветов». Друзья мои, с вами я, Ленар Сиразов. Три часа вот у нас просто пролетели очень быстро, незаметно. Не успел я вот как-то осознать, а за окном уже темно. Но хорошая новость, прямо сейчас мы будем радовать ваших родных, близких, друзей. Я не знаю, одночатников, так можно сказать. У нас вот много людей из бим-болталки, из бим-читалки тоже пишут. Вот. Так что обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Я напоминаю, что наш телеграм, номер нашего Макса, единый, +7 90 272 42 102 8. У нас есть официальное приложение Бим Радио. Ну и, конечно же, не забывайте про то, что и официальный сайт bimradio.ru, наш официальный сайт, он также позволяет отправить ваши приветы. Ну что, друзья мои, самое время начать, да, как говорится, с Богом, поехали. Итак, Светлана написала еще где-то час назад, молодец, постаралась, предусмотрительно все это, конечно же, сделала. Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно бим-болталке. Поставьте, пожалуйста, песню Шатунова «Седая ночь». Вот, кстати, вы не поверите, когда я поставил на заре, вот где-то минут сколько, ну, 20 назад, я еще подумал о том, что, ой, наверное, еще хорошо бы для настроения «Седую ночь» ночь поставить. Так что хорошо, что не поставил. Сегодня ее впервые за этот день услышим. Так, идем дальше. Ксения, наша слушательница. Доброго вечера, любимый ведущий. Приятного вечера вам, Ленар, всем сотрудникам и слушателям, любимые волны, участникам и читателям Бим-болталки. Спасибо большое, Ксения, как всегда. Рад вашему сообщению. Также, кстати, у нас Ксения продолжает. Поставить, пожалуйста, Батырхана Шукенова «Твои шаги». Кстати, эту песню я не знаю, слушал, не слушал, но интересно будет узнать, все-таки это знакома моя песня или нет. Название как будто знакомое, но что это, Батырхан Шукенов? Давно я не слышал и не слушал Батырхана Шукенова. Есть такой момент? Есть. Так, ну что же, следующее. DS пишет, да, кстати, как вас зовут, между прочим, наша дорогая DS? Вот чтоб к вам по имени обращаться как-то вот, а то DS не совсем понятно. Итак, что же вы написали? Добрый вечер, любимое радио или Нарушка? Здравствуйте, DS-ушка. Вот так я скажу. Спасибо тебе за добрые и уютные эфиры. Прям вот сейчас в самое сердце. В самое сердце. Огромный привет моим родным и друзьям. Отдельный привет моей любимой бим-болталке. Всем отличного настроения. Поставьте, пожалуйста, Максима Фадеева «Танцуй на битом стекле». Большое спасибо. Вот, кстати, его тоже нужно поискать еще. Я не ставил эту песню. Интересно, как говорится, век живи, век учись. Вот, так что так. А, кстати, а вчера, а нет, не вчера, 24 сентября вы заказывали что-то новое. А что раньше заказывали, мне так интересно. Ага, ну вот такая, любите вы, так скажем, всеядный у вас. Все времена, все эпохи вы любите. И татарский любите, я смотрю по вашим заказам. Ну ладно, пойду искать вашу песню Максима Фадеева, друзья мои. Но вы не забывайте писать ваши приветы. А сейчас, друзья мои, и снова «Седая ночь», и только ей доверяю я. Ну, я знаю, что вы сейчас уже допеваете эту песню, поэтому давайте я ее включу.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Кстати, послушал я Батырхана Шукенова. Слушайте, мне понравилось. Классный, конечно, исполнитель. Это точно. Так, ну что ж, давайте дальше у нас, да, наши следующие приветики. Да, вот Альбина Смирнова написала. Добрый вечер, Ренар, хорошего эфира вам. Мы на даче отдыхаем, слушаем Бим-радио. Спасибо, Альбина, конечно, молодцы, что слушаете. Шашлыки, наверное, наготовили, да, со свежими овощами. А может, картошку сегодня просто копали, да? Всякое может быть. Время-то такое, хотя, наверное, откапывать картошку, мне кажется, уже поздновато, да? Так, хорошо, давайте дальше тогда, да-да-да. Павел пишет, наш Паша-ковбой. Ха-ха, хорошо звучит. Привет всей Казани, привет вам, Ленар, хорошего настроения, хорошего вечернего эфира. Спасибо большое. Поздравляю с днем рождения Альберта Ватанина. Здоровья, успеха, удачи в делах, пусть все намерения и цели материализуются. Привет Ярославе, поздравляю с датой 2 года на Бим-радио. Успехов, процветания, продолжай нас радовать своими эфирами. Привет всей Болталке, не скучайте там. Привет Маратику, трудимся. Если можно, трек Касимов «Atlantis is calling». Благодарю. Так, сразу несколько моментов. Во-первых, вот именно Касимова я не нашел, но нашел Modern Talking как раз-таки с этой песней «Atlantis is calling». Вот, так что она у нас сегодня будет. Ярославу, кстати, я тоже поздравляю. Ну, еще отдельно, я сам еще хотел поздравить отдельно Альберта Ботанина. Альбертушка, я тебя поздравляю с днем рождения. Спасибо тебе за все, прям как ты еще помогал, когда я вот только-только начинал. Вот, все давал там руководство, там вот так надо ставить, вот так надо ставить и так далее. Так что поздравляю тебя сердечно. Присоединяюсь к поздравлениям. Вот теперь, наверное, всем понятно, почему Альберта Ботанина сегодня днем не было в эфире. Наверное, праздную это радуется. Так что желаю тебе хорошенечко отдохнуть, Альбертушка. Так, хорошо, хорошо, давайте дальше, давайте дальше. Так, Гульнара пишет, да, ну-ка, ну-ка. Ленар, салям, я свободен, это моя юность, 1998-1999 год, это же группа Ари, конечно. Как же мы от нее фанатели, продолжает Гульнара, я Иванушке и руки вверх тоже слушала. Я думала, Гульнара, скажете, я фанатела, Иванушке, руки вверх, мы все вместе фанатели, вот. Но эта песня, я свободен, ее под гитару еще играли, пели наши ребята. Вот, и также передаю всем слушателям любимого радио привет и бим-болталки. Всем хорошего настроения и завершения хорошего воскресного денечка. Всем приятных сновидений и завтра с новыми силами на новую рабочую неделю. А вот я, так, кстати, так подумал, между прочим, да, Гульнар, вы написали, там, Иванушки люблю и так далее. Вот руки вверх я еще недавно ставил, да, давайте специально для вас тоже еще, я поставлю Иванушки Интернешнл, правильно? Вы как-то вот так скромно так, ну, не сказали, а вот я вас поддержу, конечно же. Так, хорошо, еще. А, вот еще сообщение. Чуть было не пропустил. Бимчик, любимчик, слушаю вас уже 30 лет. Вы же узнаете, кто это, да? Это правильно, это Валентин Юрьевич. Да, вы самое крутое радио, продолжает он на земном шаре. Привет фирме Консультант Плюс, особенно всем менеджерам. Если можно, песня Бандера с Columbia Pictures не представляет. Заранее благодарю, написал Валентин Юрьевич. Ну все, давайте как раз-таки будем ставить эти песни, да, так что начинаем с Modern Talking, как по-английски? Modern Talking, да, можно сказать. Короче, Modern Talking, давайте по-нашему, как говорится, по-российски скажем. Поехали.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.
6: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь.
7: Кукла Гульнара, не плачь, не плачь, не плачь.

0: радио.
1: Привет, приветов на Бим радио.
2: Слушайте, вроде 36 лет мужчине, это я про себя говорю, а вот когда слушаю «Кукла Маша», прям вспоминая этот клип, внимательно слушаю слова, прям сердце разрывается просто. Мощная песня, конечно, да, здорово-здорово. Так, ну и давайте дальше, конечно же, читать ваши сообщения. Игорь пишет: «Ленар Салям, рад тебя слышать и слушать». Спасибо большое, Игорь, рад твоим сообщениям. Привет всем, как раз-таки продолжает Игорь: «Кто узнал меня, доброго, теплого воскресенья. Интересного вечера всем. Хотелось бы послушать одну песенку Андрея Губина «Милая моя, далеко». И сказать той самой, которая сейчас далеко, что скоро увидимся. Думаю, она слышит. Заранее спасибо и отличного эфира. Обнял, приподнял. Спасибо большое, Игорь. Я, кстати, уже все поставил. Она, по-моему, через песню у нас будет как раз-таки после Бандераса. Так, дальше у нас следующее. Давайте посмотрим. Людмилка. Привет вам, Ленар, моей семье, бимболталки и всем тем, кто меня узнал, пишет Людмилка. Поставьте, пожалуйста, песню «Ангина, синие глаза». Благодарю. Я, кстати, поискал эту песню. У нас из «Ангины», да, я имею в виду исполнительницы. У нас две песни, там «Кому какое дело», вот. И еще одна песня, это «Болела», вот. В общем, давайте я поставлю «Болела». Ладно, тоже у нас это «Ангина». Вот, «Синие глаза», конечно, нужно послушать тоже. Может, скачаем как-нибудь, да, для вас специально. Да, хорошо, дальше у нас Ренат Каримов. Да ты крейзи, а тут такое сообщение просто, ты обычно так много не пишешь. Привет, Бим, добрый вечер, Ленар. Сегодня прекрасный, солнечный, теплый, насыщенный день. На события и праздники присоединяюсь ко всем поздравлениям замечательного ведущего Альберта Ботанина. Хочу также передать пламенный привет не менее прекрасной девушке Светлане, великолепному музыканту и просто хорошему человеку. Хочу поздравить ее и коллектив с профессиональным праздником, с Днем дошкольного работника. Дошкольное образование – это про терпение, чуткость и огромную любовь к детям. И у тебя это получается по-настоящему здорово. Желаю, чтобы сил всегда хватало, вдохновение не заканчивалось и каждый день приносил бы хотя бы одну маленькую, но приятную победу. С праздником! И в тему можно зарядить песню «Модница» группы «Комбинация», либо любую другую песню в их исполнении. Спасибо, пишет Ренат Каримов. Да, Ренат, здорово, кстати, я тоже хотел бы присоединиться. Вот тоже сегодня прочитал, кажется, день работника дошкольного образования. Да, вот всех тех, кто причастен к этому, я, конечно, вас поздравляю с профессиональным праздником. Знаю, что даже, по-моему, по республике даже баннеры вывесили, да, с, так скажем, с воспитателями, и не только, кто работает в этой сфере. У вас очень нелегкий труд. У меня мама, она долгое время нянечка работала. Ну вот, потом стала работать медсестрой. Все это, конечно, в детском садике. Да-да, я был из тех, у кого мама работала в детском садике. Я крутой. Да, поздравляю всех, конечно, причастных. Так, Руслан Родионов пишет: «Добрый вечер, всем огромный привет. Поставьте, пожалуйста, self-control». Руслан, вы напишите, какого исполнителя, потому что я вижу тут прям несколько исполнителей, я нашел именно этой песни, вот, напишите, ладно? Ну или что-то из этого я сам выберу. Да, хорошо, DS, ну, конечно же, да, DS написала, говорит: «Ленар, если, говорит, Максима Фадеева нет, то можно, говорит, Агутина, хоп-хоп, лей, ла-ла-лей, нет, там хоп-хоп, нет, конечно, хоп, эй, ла-ла-лей, либо группа «Браво», «Дорога в облака». Все, я это обязательно поставлю, давайте даже, ну, поскольку вы раньше обратились, да, вот песню мы меняем, вот, потому что есть вот другие, то, что изначально вы просили, это не было, а то, что вот то, что сейчас вы попросили, это у нас есть. Обязательно поставим. Ох, как сегодня много приветов, друзья мои. Ох. Еще одно сообщение прочитаю. Вот Гульнара просто написала: «Ленар, спасибо за как раз-таки песню «Кукла». Когда в кинотеатре вышли фильмы про Иванушек и «Руки вверх», дочь мне сделала сюрприз, пригласила на них. Эх, молодость, так здорово, когда ты молодая мама с дочкой в кино. Я ее родила в 21 год, мы как подружки, да? Я же правильно понял, в 21? Я ее родила в 21, да. Кукла, 1998 год. Новый год встречали, так приятно, очень теплые воспоминания. Я рад, что вот смогли вас окунуть, Гульнара, в эти теплые-теплые воспоминания. Эх, годы-годы идут, да? Как это было уже давно, получается. Больше, ну, почти 30 лет назад.
1: Любимое радио. Первое в Казани.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Да, сегодня такой, знаете, прям салат просто, имейте в виду, не в смысле там, сейчас подумали, наверное, какой-нибудь там винегрет там и так далее, нет, имейте в виду прям так много разных песен, разной направленности, очень интересно. Хорошо, так, ну что, продолжаем читать ваши приветы, давайте перейдем, конечно же, в как раз в приложение, да, то, что вы отправили через приложение. Итак, привет самому лучшему городу Казани, всем человекам, которые в нем живут. Вы самые добрые, Липецк, с вами написал Петров Николай Владимирович. Спасибо большое, Николай. Я говорю, я на всякий случай вот так прям Николай Владимирович скажу, не знаю, сколько вам лет. Спасибо большое за теплые слова. Липецк, мы вам рады. Добро пожаловать в Казань. Рахимитагас. Так, дальше. Еще комплименты. Евгений пишет. Передаю привет всему Татарстану и всем тем, кто меня любит и знает, пишет Евгений. Хорошо. Также Евгений. Ох, Евгений в ударе. Передаю привет своей девушке, также продолжает Евгений. Я вот думал, сейчас еще Евгений будет. А нет, все. А все, надо было раньше. Итак, салам, Ленар. Кулинар начинает Ильшат. Поздравляю с днем рождения Рамилю Габдрауфовну. Крепкого здоровья желаю, душевного позитива, солнечных дней, чтобы все было окей. Поставьте, пожалуйста, Филатов Карась. Счастье есть. Рахмат. Обнял, поднял. Ильшат, все, кстати. Эта песня есть, она обязательно будет. Я вот сейчас посмотрю внимательно, да, на во сколько у нас будет. Она будет, по-моему, так, ага, все, но она будет в следующем часе, насколько я уже понимаю, потому что у нас прямо так под завязочку, да, тут плотненько у нас, плотненько. Так, продолжаем. Привет, Ленар, твоя любимица меня заблокировала. Ксения Сергеевна, хорошо же общались, голос у тебя приятный. Разблокируй, буду ждать, а пока послушай «Сектор газа» лирику, пишет Арсений. Арсений, не тот подход, не тот подход. Девушкам, ну, девушки, конечно, разные бывают, но «Сектор газа» это не то, понимаешь? Надо что-нибудь другое, такое романтичное, что-то такое. Вот. Ну и если уж заблокировал, может, на это и есть причины, так, личное пространство. Тоже не забываем. Добрый вечер, Бим Радио, пишет у нас, получается, Алексей Морозов. Я так сразу хоккеиста вспоминаю, мне сразу это вы. Добрый вечер, Бим Радио, пишет Алексей. Хочу передать привет своей любимой жене Анастасии Морозовой и своим лучшим друзьям, лучшему жестянщику всей Руси Альберту Алимбаеву и самому крутому шеф-повару Дамиру Джалилову. Прям много восклицательных знаков. Алексей, у вас хорошие друзья, я хочу сказать. Да, то есть и жестянщик есть, пожалуйста, да, там есть какие-то там работы требуются, да, там по-братски может попросить, да. Когда шеф-повар тоже есть друг, это вообще красота, там может сказать, что, ой, видишь, я не так хорошо готовлю, как ты готовишь, пожалуйста, может чем-нибудь там заварганить, пожалуйста, как бы, а Дамиру отказываться сложно. Так что дружите, молодцы, молодцы. Это хорошее дело, это хорошее. Да? Еще давайте приветики прочитаем. Франсуа. Бонсуа, Франсуа. Привет, Бенчик, Любенчик. Заново. Что-то на французский манер я перешел. Привет, Бимчик, Любимчик. Хотел бы передать привет приложение Мера. Итак, все знают, почему мы собрались сегодня здесь. Да потому, что всегда собираемся здесь. Ага. Хайли Кишлер, Кемге Ильтель. Хорошее настроение, заряда субботнего и пташляр. Всех бикота обнял. Поздравляю с днем рождения, Сергеевна, и ID 3043. Вот прям так написано. Хочу пожелать исполнения желаний, чтобы каждый ваш день был наполнен любовью, радостью, крепкого здоровья, неугасающей красоты, оптимизма и долгих лет счастливой жизни. Хотел бы поставить Анну Асти Феникс. Фрунца, ты ломаешь вообще историю твоих сообщений. Обычно Фрунцо такой, Селин Дион, пожалуйста, мне поставьте, пожалуйста. Вот, обычно так бывает. Так, хорошо, ну вроде да, здесь сообщение прочитали. Ну все, это уже в следующем часе, да. Это час у нас под завязку, уже прикиньте, время уже 47 минут. Еще дай бог ваш приветики еще прочитать, да? Как говорится, Аллаберса. Аллаберса прочитаем.
2: Реклама на Бим Радио.

0: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
1: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик,

0: ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
1: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. Два.

Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа, охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Привет, приветов на БИМ-радио.
1: Ну что, друзья, как там в песне поется? Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый. Так, ну давайте прочитаем еще приветики, которые у нас остались. Да, вот хочу вот в этот, прям, знаете, в несколько минут все ваши приветики прочитать. Юльчик пишет. Привет, Ленарчик. Привет, Юльчик. Можно послушать песню для ведьмочек. Давайте заново. Привет, Ленарчик. Привет, Юльчик. Можно послушать песню для ведьмочек-болталки, поставить от меня, что и рассказать о том, что вы самые лучшие красотки. Вот сейчас, пока Юля тоже там выбирает песню, я вот вижу. Хорошо. Так, так, я вот тут специально говорю, чтобы не забыть одну песню, я прямо сейчас ее веду. Это про Феникса, помните, Франсуа у нас есть такой. Франсуа, вот, чтобы он потом сказал, что вот молодец, Ленар, спасибо тебе большое, что не забыл, вот поэтому... Ставлю Феникса. Так, все, поставил. Давайте дальше. Много сегодня, кстати, приветов. Молодцы. Прям люблю такую активность. Да? Красавчики, просто красавчики. Так, Руслан Родионов, я не знаю. Кстати, по поводу self-control вы не написали, но я выбрал. Мне кажется, именно эта песня. Так, Катерина пишет. Добрый вечер. Поздравьте, пожалуйста, мою племяшку Полиночку, ее мужа Влада Черменских. Черменских, вы уж простите, ударений здесь нет. С рождением сыночка. У-ху! Круто! Здоровья вам, дорогие. Берегите свое счастье. Ну и вкусного молочка для малыша от Фунтовых и Свиярск. О, как я вас поздравляю, Влад, Полина. Я вас поздравляю с этим большим событием, с рождением сына. Я не знаю, какой это у вас по счету ребенок. Может, первый, может, десятый, да, может, пятый. Как говорится, вы только сами это знаете. Но я вас поздравляю. Это большое событие. Главное, чтобы он был здоровеньким, чтобы рос счастливым, чтобы он рос в полной семье, чтобы, вот, знаете, дай бог, чтобы он всегда был отрадой для вас, как для родителей, в любом возрасте. Ну и, конечно же, чтобы он был достойным продолжением вашего рода, ваших семей. Дай бог. Прям поздравляю. Тут вас не знаю, но так прям самому, как будто у самого там родился сын. Да. Так, продолжаем читать, конечно же, да, продолжаем. Хорошо. Привет, Бимчик. Добрый вечер, Ленар. И вам тоже добрый вечер, Макс. Хорошего эфира вам. Можно, пожалуйста, Joy Valery, если есть, конечно, ну или что-нибудь похожее. Спасибо. А я нашел, кстати, Макс. Я нашел, так что все это обязательно будет. Так, Рауф Массажист. О, тут тоже большой текст. Давайте прочитаем. Рауф, он не так часто большие тексты пишет, но тут очень серьезно, видимо. Привет, Ленар, хорошего эфира и прекрасного вечера тебе взаимно. Кстати, Рауф, спасибо. Привет, любимая Казань, любимая радиостанция, продолжает Рауф. Привет всем ведущим. Альберт Бро, с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, счастья. Всего тебе самого наилучшего. Ярославушка, зажигалочка наша, спасибо за позитив, который вы дарите с Петром. Поздравляю вас с двухлетием с эфиром. О, как написано. Ну, с двухлетием эфира, наверное, так имел в виду Рауф. Желаю вам всем прекрасного настроения и шикарного вечера. Поставьте, пожалуйста, Мурата Насырова. Я — это ты. Ты — это я. Заранее благодарю, Ленар. Хорошего вечера всем. Спасибо, спасибо большое, Рауф. Все обязательно тоже поставим. Да, кстати, у меня оно уже стоит. Угу, хорошо. Так, Гульнара пишет. Ой, как хочется вас всех прочитать, на самом деле. Ты прав, Ленар, время летит. Это вот мы общаемся очень быстро, и наши дети уже выросли. И ей сейчас уже 24 года. Ужас какой. Ужас в смысле, как время быстро летит. Еще раз спасибо за песню и за твои клевые эфиры. Сейчас дослушаю эфир и пойду отдыхать на боковую в кроватку. Как это ласково сказано. Прям, знаете... как это называется, да, когда вот человек чувствует, что вот сейчас что-то хорошее будет, да, вот такое предвкушение, да, у вас такое предвкушение сна чувствуется. Анастасия пишет: добрый вечер, передайте, пожалуйста, привет моему мужу Бурдину Алексею и моей доченьке Злате. Я вас очень сильно люблю. Поставьте, пожалуйста, песню «Любимый человек» Анивар. Хорошо, найдем. Так, Ренат, я не успеваю, конечно, еще одно твое сообщение прочитать. Давайте, еще вернусь я совсем скоро.
0: Сбим радио.
2: Люби. Сбим радио.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Sting. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Sting, снова прости, что врываюсь в твое песнопение. Просто, друзья мои, хотел бы дочитать все ваши приветики, конечно же. Дима пишет: «Любимый мой Бим, передавай привет Резвановой Ралие и Морозовой Насте. Мы едем из далека и слушаем радио. Скажи им, что я их очень сильно люблю». Дима, красавчик, просто взял и обрадовал девушек. Молодец, красавчик. Так, еще приветик. Вот у нас Ренат. Ренат, ты вообще уже что-то расписался прям. Ренат, еще один приветик, еще один праздник сегодня. Хочу передать пламенный привет прекрасной девушке Гузель и поздравить ее со Всемирным днем туризма. Ваша работа — это про то, как дарить людям впечатление и делать их отдых чуточку счастливее. Желаю, чтобы впереди было много классных проектов, довольных гостей и собственных поездок, где можно просто выдохнуть и насладиться моментом. Пусть все складывается хорошо. С праздником! И заряди песню Луиса Армстронга «What a Wonderful World». Какой это все-таки красивый, великолепный мир. Или любую другую веселую песню. Спасибо. Так, еще чуть-чуть, друзья, еще чуть-чуть. Вот Юля, кстати, вот помните, которая девчонку передавала привет? Он говорит: можно, говорит, кадыш за твои зеленые глаза? Я поищу, конечно. Ладно, поищу. Так, ну все, вроде бы, друзья, все привет передал, да, вроде все сказал. Друзья мои, я всем желаю доброй ночи. Воскресенье еще не закончилось. У нас есть примерно 3 часа, поэтому наслаждайтесь этим днем. Пока не думайте о том, что будет завтра. Не думайте о том, что завтра рано вставать, детей отвозить, внуков отвозить на работу. Думайте просто о хорошем, друзья. Всем желаю заранее доброй ночи, самых теплых снов. С вами был я, Ленар Сиразов. Мы классно с вами провели это время, как всегда.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Черный и зеленый чай – это не разные растения, а одни и те же листья чайного куста. Отличие цвета и вкуса обусловлено тем, насколько долго чайные листья окисляются на воздухе перед сушкой. У зеленого чая листья вообще не окисляются, либо окисляются очень мало. А вот черный чай ферментируется от 2 недель до месяца.
0: В мире столько всего интересного –

ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-
Вот что значит

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: BIM Radio. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Реклама на БИМ-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Осень. На любимой волне.

0: hoffe, du findest Liebe und ich hoffe, dass sie nicht ist.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани и хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Отдыхай. С Бим Радио.
1: Уикенд на Бим Радио. Сегодня с нами Стинг. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
2: Бизнес.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.

0: Реклама на БИМ-радио. Скальпель. Нож.
1: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
1: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
0: Любимое радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: physical and see if you would touch me.
1: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
2: Признание наших любимых слушателей.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Инмедиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM-медиа. 2-930-800.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.